Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: О нетварном свете. Первое. В основе христианской жизни лежит факт воплощения Бога. В нашей плоти, им сотворенной, Он явил нам свое изначальное совершенство. Благодаря сему мы обладаем критерием, насколько мы удалены от Него или приближаемся к Его надмирному бытию. Уподобляясь Ему во внутренних движениях нашего сердца, в образе нашего мышления, в реакциях наших на все случающееся с нами в плане Земли, мы тем самым становимся подобными Ему и в Его божестве. Он достаточно ярко описан в Евангелии, и опыт жизни в нем представлен в посланиях апостолов. Заповеди Его — суть нетварный свет, в котором Он особенно открывается нам, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Дивны воздействия сего света на нас. Мы стоим в крайнем изумлении пред непостижимым чудом явления нашего всей мир. Акт творения всего существующего, влекущая нас к нему тайна. Но прежде озарения свыше, пребывая во тьме неведения, мы с тягостным недоумением проходим болезненный путь нашего становления в бытии. Почему для создания сынов Божиих из ничто понадобился сей сложный процесс — рождение Духа нашего в теле, составленном из земных элементов? Как возможно сочетать Дух, подобие Абсолюта, и Землю? Духу нашему тесно в этих тисках, он бессмертен по своей природе. Тело же наше подвержено распаду и умиранию. Отсюда напряженная борьба. Дух стремится к Богу. Он хочет и тело свое видеть нетленным, способным следовать Его Духа восходу. Тело же тянет вниз, к земле, из которой оно взято, и передает Духу свою смертность. Ничего не понимая в самом себе, изнемогая от непрестающих конфликтов и неразрешимых противоречий, я делал попытки поставить себя в положение Творца и размышлял, как бы я сотворил мир. Заключив себя в темноте и тишине, я сосредотачивал свою мысль на этом задании. Исходя из уже данного мне опыта бытия, держа в уме испытанные мною трудности, я от некоторых деталей быстро текущей повседневности переходил ко все расширяющимся горизонтам космического бытия. И что же случалось? Вместо того, чтобы внести поправки в нескладно сотворенное Богом, я скоро пришел к удивлению пред тем умом, который с таким знанием создал и небо, и землю. И неприятно, и вместе радостно было обнаружить свою беспомощность. И мой младенческий ум улыбнулся отцу, как улыбается дитя из колыбели матери своей. И восторг от неисследимой премудрости Бога залил мою душу. Где-то вдали, в бездонности неба, сиявший бледно свет, вызвал молитву словословия и породил во мне жажду приобщиться ко всему миротворческому делу Творца. Когда я бывало писал пейзажи под открытым небом, некоторые люди тихо подходили сзади и подолгу молча следили за моей работой. Так я желал бы встать недалеко от Вседержителя и наслаждаться созерцанием его творческого вдохновения. На такие опыты решаешься в те времена, когда смерть смотрит тебе в лицо или грозит унести других людей, дорогих тебе. Дерзания мои были наивными, но смешанными с недовольством Богом. В Библии я нашел слова, которые выражали близко мои переживания. Господь отвечал из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» По переводу 70-ти: «Когда сотворены были звезды, восхвалили меня великим глазом все ангелы мои». Не сходил ли ты в глубины моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму?» И продолжал Господь и сказал: «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Раньше я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь от безумия моего и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, из глав с 38 по 41. Исследуя самих себя через делание, жизнь по заповедям Господним, мы увидим себя до конца растленными и неспособными к добру. В ужасе от самих себя мы каемся пред Богом и умоляем Его исцелить нас от поразившей нас смерти. Мы становимся готовыми разорвать узкое кольцо нашей индивидуальной воли и во всем предаться на Его волю, святую и совершенную. О, труден сей подвиг, особенно в начале, но в нем дана нам возможность включиться в поток его вечности. Уповая на Бога в минуты опасности, сосредотачивая наш дух на нем, и мы сможем принять прикосновение к нам его бессмертного дыхания. Приходит сей великий дар через смиренное, но огненное покаяние. Странное чудо! Чем больше я вижу Бога, тем пламеннее становится мое покаяние, так как я яснее сознаю свое пред Ним недостоинство. И это чудо неизменно повторяется из века в век. Вот пример из Ветхого Завета. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком. Вокруг Него стояли серафимы, взывающие друг ко другу: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаии, глава 6, стихи 1 и далее. Из Нового Завета замечателен пример апостола Павла. Он ощутил свой грех лишь после того, как на пути в Дамаск предстал ему Господь в великом свете своего божества и удалился в пустыню, чтобы принести покаяние пред тем, кого он, Павел, гнал. Послание к Галатам, глава 1, стих 17. Жутким было его прошлое. До встречи со Христом Павел мог думать, что, подобно пророку Илии, и он также ревнует о Господе Боге Саваофе. Третья книга Царств, глава 19, стих 10, Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 2. И вдруг то, что раньше он переживал как свет и правду Божию, предстало его духовному взору как мрак и вражда против Бога. Послание Иакова, глава 4, стих 4, Евангелие от Луки, глава 11, стих 35. «И с великой болью он осознал себя грешником, большим всех других». Христос Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Христос умер за грехи наши, был погребен, в третий день воскрес по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500, а после всего явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 3 по 9. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 12 и 13. «И Петр после своего отречения, вышед вон, плакал горько». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. «И никто из человеков не был без греха, кроме Пресвятой Девы Марии». Многим может показаться непонятным, даже парадоксальным, то устроение души, которое встречается у людей, познавших явление Божие в силе. Они действительно сознают себя достойными ада, но Господь для них бывает вовеки благословенным. Видение бесконечной святости смиренного Бога с одной стороны и чувство, живущее в нас тьмы, с другой, приводит человека в такое состояние, что все существо его сжимается в неудержимом, болезненном порыве к святому Богу. Сильно при этом отвращение к себе и глубинный плач объемлет душу. Боль сия, духовная, метафизическая, нестерпима. Желание прощения, примирения с Богом, подобно смертельной жажде. Это есть нечто труднообъяснимое непознавшим. Плач сей по природе своей – явление совсем иное, чем плач душевный, связанный с катастрофами в пределах конечной жизни. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 42 по 46. Послание Иакова, глава 3, стих 15. Послание Иуды, глава 19. Когда человек плачет всем своим существом от боли, которую он испытывает от сознания своей гадости, то эта боль для него превосходит всякую иную боль вне его, и он мучительно живет себя, как худшего всех. Свет Божьего Царства, узренный на Фаворе или на пути в Дамаск, или в иных обстоятельствах, влечет к себе, но видится недосягаемым, беспредельно превосходящим наше достоинство, вернее сказать, недостоинство. Молитва в этой святой доле может вырвать дух человека в иной мир, и этот земной забывается, и самое тело уже не ощущается. Отцы назвали это адом покаяния, уподобляющим нас Христу, сходящему в свой ад любви. Как не тяжко сие адамово мучение, как невелико страдание, ему соприсуще радость зова Божьего и свет новой жизни. Отцы наши, по дару благодати, в вековом опыте, повторяющемся из рода в род, категорически утверждали, что нет иного пути к Отцу Светов. Благодать такого покаяния дана миру через молитву Гефсиманскую, через крестную смерть на Голгофе и воскресение Христа. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Небезопасно открыто говорить о сём предмете среди неверующих, а, следовательно, и неведущих о нём, как должно ведать. Душевные непременно воспринимают слово сие в извращении им свойственном. Блаженный Павел пишет о сём так. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём?» Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но наученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём никто не может судить. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 11 по 15. Намереваясь приступить к посильному для меня описанию действий Божественного Света, считаю не лишним предварительно кратко сказать об одной из форм световых явлений, опыт которой мне был дан. В годы зрелой молодости не один раз случалось, что в состояниях напряженного мышления о тайнах бытия я ощущал, видел мою мыслящую энергию, подобную свету. Мир умных созерцаний по-своему лучезарен, да и наш ум все же является образом ума первого, который есть свет. Интеллект, сосредоточенный на метафизических проблемах, может потерять восприятие времени и вещественного пространства, как бы выйти за их пределы. Именно в таких случаях ум мой виделся мне светом. Сего рода состояние доступно человеку по естеству. Позднее выяснилось для меня, что описанное мною состояние качественно отличается от события, явления Бога во свете нетварном. Господи, мне страшно говорить. Прости меня, исцели меня. Помоги мне, не отступи от меня. Апостолы на Фаворе удостоились войти в сферу света, исходящего от Отца, и услышать голос Его, свидетельствующий о возлюбленном Сыне. Но это стало для них возможным не прежде, чем они исповедали Божество Христа. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 13 и далее. Мне было дано переживать некоторые роды света и светов. Свет артистического вдохновения, вызванного красотою видимого мира. Свет философского созерцания, переходящего в мистический опыт. Втиснем сюда и свет научного познания, всегда и неизбежно относительного достоинства. Был я искушен и световыми явлениями, приносимыми духами неприязни. Но уже в зрелом возрасте, когда я возвратился ко Христу, как к Богу совершенному, осиял меня свет безначальный. Сей дивный свет, пусть в той мере, в которой благоволением свыше мне было дано познать, затмил все прочие, подобно тому, как восходящее солнце не дает видеть даже наиболее ярких звезд. Церковь основана на камне исповедания Божества Христа Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Великое благочестие тайна! Бог явился во плоти! Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «В начале было Слово, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14. «Собезначальный Отцу Сын стал Сыном Человеческим. Он родился от Девы Марии. Ее величие, как Матери Иисуса Бога, превосходит меру человеческую. Невозможно отделить ее от Христа Бога. И вместе с тем она единосущна нам по всему». В стихире на Рождество Христово подчеркивается, что всякая тварь принесла свойственное ей, мы же, люди, Матерь. Вне сего историчность воплощения могла бы быть поколеблена в глазах людей, и значение человечности Христа ставилось бы под сомнение, докетизм. Факт Боговоплощения занимает центральное место во всей истории человечества, во всем мироздании. Сие событие опрокинуло все человеческие попытки познать безначальное начало идущими снизу усилиями, пусть подчас и кажущимися гениальными. Теперь мы научены избегать приписывать Богу порождение нашего земного ума и болезненного воображения. Все наши идеи, все наши признания или отвержения никак не могут изменить Бога в Его извечном бытии. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии, пятница, 3 июля. Продолжается Петров пост. Седмица, 5 по Пятидесятнице. Уважаемые слушатели, сегодня в этот день с вами мы, ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Сегодня Церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Потарского, 312 год, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, 12 век, святителя Мины, епископа Полоцкого, 1116 год, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, 1630 год, мучениц Инны, Пинны и Римы первые и второй века, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитритиана, диакона и Афанасия, чтеца, около 306 года, святителя Левки, исповедника, епископа Врунтисеопольского, святой V века, праведного Николая Кавасилы, около 1397 года. Сегодня мы вспоминаем также святителя Николая Флорова, исповедника пресвитера, 1933 год, и Моденской иконы Божией Матери. Матерь Божия, Пресвятая Богородица и святые исповедники веры Божией сегодняшнего дня, молите Господа о нас. Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня, в пятницу 3 июля, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучат следующие передачи. В 9 часов 10 минут слушайте «Православный календарь». Далее в 9:25 – 13-я акафизма из Псалтыри. В 10 часов 10 минут – Евангелие дня. В 10 часов 30 минут – вашему вниманию «Схиегумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой», читая Дмитрий Поляков. В 11 часов 10 минут вы будете слушать «Жития святых Екатеринбургской епархии», святая Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Далее в 11 часов 30 минут в духовном слове преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». В 12 часов 10 минут слушайте анонс дневных передач. В 12:15 новости культуры, выход в свет. И уже в 12 часов 30 минут вы будете слушать рассказы о замечательных людях писателя Валерия Николаевича Лялина в звучащей книге. Сегодняшний рассказ называется «Кавказский пустынник». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», книга Галины Богомоловой в нашем эфире «Капелька добра против капли зла». Звукооператор передачи Екатерина Попова. Текст книги читает Ольга Ломакина. В 13 часов 30 минут слушайте программу Виктории Кауган, которая продолжит наш радиоэфир. А в 14 часов 20 минут беседы о вечном. И мы вновь встречаемся с настоятелем храма Косулинского храма святых мучеников Флоры и Лавра, протоиереем Александром Дубасовым. Сегодняшняя наша тема беседы называется

мирное сердце. В 15 часов 10 минут архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Письма о вечном и временном. Выслушайте главу «Город в огне». В 15 часов 30 минут цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16.10 в повторе «Православный календарь». В 16 часов 20 минут мы повторим рубрику «Жития святых Екатеринбургской епархии» о святой Елизавете Федоровне и инокине Варваре. В повторе прозвучит цикл «Детям о Боге» в 16 часов 40 минут. В 17 часов 20 минут в нашу студию мы ждем гостя, и в 17.57 вы знакомитесь с анонсом вечерних передач на сегодняшнее время, пятницу, 3 июля. Дорогие братья и сестры, продолжается Петров пост. Вот что говорит преподобный Варсонофий Оптинский о посте. «Пост, возбуждая к молитве, как-то особенно ненавистен врагу. Приходит ко мне на совет и на исповедь, между прочим, всегда советую соблюдать святые посты. Совсем соглашаются, а как дело коснется поста, не хочу, не могу и прочее, и прочее». Вот как враг ненавидит святой пост. Возбуждает против поста, не хочется ему, чтобы соблюдались святые посты.

0: Новости. Здравствуйте. В синодальном отделе создадут платформу для системной и структурной работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Новый проект отдела получил поддержку фонда президентских грантов и называется «В храм пришел проситель». Помощь в рамках проекта получают как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с ними будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. В рамках проекта запланированы не менее 10 выездов специалистов в регионы. Также для участников проекта будет проведен ряд обучающих мероприятий с привлечением профильных специалистов. Ну а следующая новость из Екатеринбурга. Опубликована программа 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Напомню, они пройдут в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля этого года. В уральскую столицу традиционно прибудут тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе – от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Царский крестный ход – это кульминационное событие царских дней. Но кроме этого запланированы и царские встречи, концерты, музыкальные вечера и много еще чего. Например, 11 июля в субботу в 16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоится встреча с Юрием Швецовым, а 12 июля в воскресенье в 15:00 с Екатериной Ивановной Недзельской. Эта встреча пройдет по адресу: город Екатеринбург, улица Царская, 8, зал центра «Царский». А в 18:30 того же дня царские музыкальные вечера пройдут на площадке исторического парка «Россия. Моя история». А в 19:00 на площадке зала центра «Царский» состоится концерт под названием «Царская тема в русской опере». 13 июля в понедельник основной площадкой «Царских дней» станет зал центра «Царский». Там пройдут мероприятия в 17:30 и 19:00. 14 июня во вторник ждем встречу с Владимиром Бойко, военным историком из города Москвы, и концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Также состоится просмотр документального фильма под названием «Погибли за Францию» и поэтический спектакль «Крылья над бездной». С полной программой царских дней также можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской епархии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 3 июля по новому стилю или 20 июня по старому. Сегодня совершается память мучеников 1-2 века Инны, Пинны и Риммы, священномучеников начала 4 века Аристоклия, пресвитера Димитриана, диакона и мученика Афанасия Чтеца, и священномученика Мефодия, епископа Патарского, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисия Польского 5 века, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, и святителя Мины, епископа Полоцкого 12 века, праведного Николая Кавасилы 14 века, перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского в 1630 году. Прославляются иконы Божией Матери Казанская, Коробейниковская и Моденская, Косинская. Всех наших телезрителей, носящих имена в честь русских святых и в честь тех святых, что поминаются сегодня по месяцеслову, мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об удивительном святом, который, не будучи облечен в священный сан, был прославлен как православный богослов и литургист, ученый-энциклопедист, философ, писатель и представитель византийской традиции исихазма. Это святой праведный Николай Кавасила. Два солунских святых из XIV века носили имя Кавасилы. Старший Нил, дядя Николая, по общепринятому мнению, управлял солунской паствой до 1340 года при императоре Иоанне Кантакузине. Младший Николай родился в 1320 году в аристократической семье в Фессалониках. Детство его прошло под наставничеством дяди. В 1335-40 годах Николай получает классическое образование в Константинополе, где изучает философию, риторику, грамматику, естественные науки. Источники свидетельствуют, что уже в 1330-х годах Николай Кавасила находился в тесной связи с исихазским движением. Его духовным руководителем в годы юности являлся ученик преподобного Григория Синаита, будущий константинопольский патриарх Исидор Бухир. Начиная с 1341 года, Кавасила активно участвует в политической и религиозной жизни общества. Патриарх Иоанн в 1343 году посылал его в числе других к императору Иоанну Кантакузину, чтобы убедить его отречься от престола. Но когда тот был коронован в Адрианополе и когда Фессалоники и другие города перестали противодействовать его партии, посольство в 1346 году отправилось к его сыну Мануилу, чтобы обещать ему покорность под некоторыми условиями. И в этом посольстве был Николай Кавасила. Может быть, путем этих самых отношений Николай приобрел благосклонность императора Кантакузина. По крайней мере, сам Кантакузин говорит, что удостаивал своей дружбы и даже причислял его к лучшим своим друзьям. В результате святой Николай был другом и советником императора Иоанна Кантакузина на протяжении многих лет, поддерживал его во время гражданской войны и с трудом спасся от смерти в дни страшной резни фессалоникийской знати зелотами в августе 1345 года. В 1347 году Кантакузин поручил Кавасиле сопровождать новоизбранного архиепископа фессалоникийского Григория Паламу на его кафедру. Солуняне не приняли святителя. Он и Кавасила направились на Святую Гору, где пробыли год. Будучи склонным к созерцательной монашеской жизни, император Иоанн Кантакузин в 1349 году удалился в монастырь Святого Мамонта и потом перешел в монастырь Манганийский недалеко от Константинополя. В это добровольное изгнание последовали за ним Димитрий Кидоний и Николай Кавасила. Мужи, по словам самого императора, достигшие вершины внешней мудрости, не менее любомудренны и в делах, избравшие жизнь целомудренную и свободную от несчастий брака. Пребывание императора и друзей его в монастыре было непродолжительным. Когда Кантакузин незадолго до своего отречения ради принятия монашеского пострига призвал в соправители себе сына своего Матфея и палеолога Андроника, Кавасила опять встречается в числе посредников, которым надлежало вызвать удалившегося патриарха Каллиста и заставить его короновать Матфея. Но когда Каллист отказался, приступили к выбору нового патриарха, и на это место предложены были мирянин Николай Кавасила и еще двое архиереев – Макарий Филадельфийский и Филофей Ираклийский. Император избрал последнего, и он короновал Матфея. Но этот случай показывает высокий авторитет Кавасилы среди современников, раз его предлагали возвести прямо на патриаршую кафедру, что с мирянами бывало редко. В то же время Николаю Кавасиле, как приверженцу исихасского учения, пришлось иметь спор о природе фаворского света с Никифором Григорой, последователем Варлаама и Акиндина. На созванном в 1351 году в Лахернском соборе Николай Кавасила выступал твердым защитником православия и строгой аскетической жизни. Один только краткий перечень сочинений Николая Кавасилы может показать его литературную многосторонность и плодовитость. К самым ранним его произведениям относится отрывок из комментариев его на Птоломея. Ко времени занятия его делами церкви в звании сакелария нужно отнести сочинение о росте против ростовщиков, книгу о неправильных тяжбах гражданских начальств по отношению к церковным предметам. Немало осталось от него отдельных слов нравственных на праздники и похвальных слов. Из богословских произведений его известны «Какая цель воплощения Господа», «Против заблуждений Никифора Григоры», «Изложение на пророка Иезекииля о душе» и другие мелкие сочинения и письма. Однако слава Николая Кавасилы как богослова-мистика покоится главным образом на его сочинении «О жизни во Христе». В 7 главах этого выдающегося произведения Кавасила подвергает глубокому рассмотрению и исследованию природу православной духовной жизни. Также известным творением Николая Кавасила является его «Изъяснение божественной литургии». Мирянином он, очевидно, оставался до конца жизни, по крайней мере, ни один из дошедших до нас источников не говорит о принятии Кавасилой монашеского пострига или священного сана. Вероятной датой кончины праведного Николая Кавасилы является 1397 год. Святый праведный Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие наши слушатели, в нашем сегодняшнем эфире прозвучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: И дождь нам единими усты и единим сердцем славите и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого.

Ми человеколюбие, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим.

0: Предлагаем вашему вниманию послушать 13-ю кафизму. Читает ее диакон Сергий Нежберт.
1: Благословен

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтеся Господеви и пейте имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастете, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастете, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же неподвижится, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дней. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма.
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы ва от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся, Господи, ви, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви, благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его, огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди, славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Иси над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышцы святая Его. Сказал Господь спасение Свое пред языки, открыв правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву, видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены. Вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются людие, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их. Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях. Исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем, си мне ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышних живы, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святый святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови вся ны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире было чтение Псалтыри. Сегодня вы послушали 13-ю кафизму. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

Бестов, диакон Рустик Ковалев, иродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Хон и диакон Виталий Волоченко. По окончании божественной литургии в центре храма перед почитаемым тихвинским образом Пресвятой Богородицы было совершено славление, после которого митрополит Викентий обратился к духовенству и прихожанам со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником иконы Божией Матери Тихвинская. И сегодня мы празднуем День всех святых в земле нашей ташкентской и узбекистанской просиявших. 27 июня – особый день для ташкентской епархии», – продолжил владыка. «Наша святыня, Тихвинская икона Божией Матери, была написана в 1910 году на Святой горе Афон для Благовещенского храма города Ташкента. Этот храм построили возле железнодорожного вокзала в честь великого события, завершения строительства железной дороги, соединившей Ташкент с Самаркандом и другими городами. Для этого храма в Греции был написан этот образ в 1930-е годы. Храм был разрушен, многие святыни уничтожены или рассеяны, но эта икона чудесным образом сохранилась. Она оказалась на одном из ташкентских заводов, где ее использовали как рабочее место, стол для токарей. Позже один из рабочих забрал икону домой, подарил своей верующей матери ко дню ее ангела. Таким образом, святыня хранилась, пока эта женщина была жива. Однако ее родственники оказались не особо привержены православной вере. Икона Тихвинской Божией Матери была продана, попала на Западную Украину, а затем оказалась в одном из ломбардов Киева. Там ее увидел настоятель храма, святителя Михаила, первого митрополита киевского, отец Роман. Он рассказал приходу об этой находке, и люди собрали большую сумму, чтобы выкупить икону из плена. На обратной стороне образа написана вся его история, что он создан на Афоне для Благовещенского храма Ташкента. «Слава Богу, когда я об этом узнал», — продолжил владыка Викентий, — «то поехал туда. Поскольку это достояние нашего города, и я попросил киевлян вернуть икону нам. Сначала в 2012 году ее привезли лишь на несколько месяцев, а затем вернули в Киев. Позже я обратился к митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру и к верующему народу с просьбой передать ее нам навсегда. Несмотря на множество искушений, милостью Божией все получилось, и святыня вернулась домой, в город

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Когда мы стремимся познать истину, мы прежде всего должны решить вопрос, считаем ли мы то или того, кто или что является действительно первобытием, началом всего сущего, следовательно, истиной, независимо от того, совпадает ли сие с нашей идеей или нет. Или мы заранее отвергаем все то, что не соответствует нашему представлению об истине или нашим желаниям. Лично я жажду познать то, что реально есть, и тогда поставлю себе задачу, как мне с ним быть. Как мне с ним быть? Вот он открылся нам, тот, кто сказал, не как некий безумец, но с абсолютным сознанием, «Аз есм истина». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И огромное большинство людей пришло в ужас. Он никак не укладывается в рамки нашего нормального мышления. Его повеления нам совершенно недостижимы. Его жизнь исполнена таких страданий, что душа приходит в страх. А он говорит, что нет иного пути, как только последовать за ним. Что же нам, то есть мне, делать? Я испробовал другие пути, и убедительнейшим для меня образом увидел, что там нет истины. Я возвратился к нему, как блудный, но все же с новым знанием о человеке и бытии вообще. Его слова зазвучали для меня иначе, чем прежде. Я поверил в него целиком. И это не потому, что он уложился в схемы моей мысли, или что заповеди его показались мне нетрудными, или что уподобиться ему в страданиях я принял с легкостью. Нет. Но и сейчас я не могу рассказать о том глубинном процессе, что происходил внутри меня. Я не нахожу имени той силе, которая сдержанно, но действенно исцеляла мой ум и сердце. В самом интимном месте сердца восставало нечто таинственное, однако как-то ведомое с самого детства моего. Рост сей был своеобразный. То он принимал форму медлительного и трудного прогресса, то внезапными вспышками отрывал меня от всего, что не он. Думаю, что это было не иное, что как самооткровение Бога внутри моего духа. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. «Изыскивает ли его Отец только великих или и малых? Если возможно сие последнее, почему бы я исключил сие последнее для меня, хотя я и весьма ничтожен? Не он ли вложил в меня некую тонкую интуицию, которая, однако, была глубже всех моих мыслей и достовернее всех иных моих знаний? Как бы то ни было, но когда я поверил в божество Христа до полной несомненности, тогда меня осиял свет не от мира сего». И до некоторой степени, подобно Павлу, во свете его я познал его. Сначала я поверил живую верою, затем явился мне свет. Не то же ли было с апостолом Петром, Иаковом и Иоанном? Когда они устами Петра исповедали его божество, тогда в ответ он сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Что исполнилось вскоре после сего на Фаворе? Так же и Павел носил духовно в сердце своем Христа, которого гнал, и потому явился ему свет божества в силе. и дерзаю сказать, что видение несозданного света связано неразрывно с верою в Божество Христа. И связано, и странным образом зависит одно от другого. В едином свете являются и Христос, и Святой Дух. Сей свет свидетельствует о Божестве Христа, потому что нельзя не узнать Бога в том свете, о котором идет речь. Неописуемое Его действие, в Нем вечность, в Нем невыразимая благость любви. В Нем видит Дух наш необъятные горизонты. И не сразу, но постепенно Дух открывает все новое и новое в том светоносном прорыве неба, где Бог. Исход, глава 20, стих 21. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. В сущности, Бог во всяком своем явлении человеку пребывает все тот же, но мы не воспринимаем его как должно, мы не вмещаем его абсолютности в пределах земли, но все же видим его, хотя и как бы сквозь тусклое стекло. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. И самое это стекло не всегда одинаково тускло. Это зависит от того, в какой мере мы храним заповеди Христа, в которых дано самооткровение Бога нам. В них живет Дух Отца. Слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они из этих слов уразумели истинно, что я исшел от Тебя. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 8. И еще. «Если пребудете в Слове, я пленник злой тьмы». И вот непредвиденным образом в темницу души проникает свет несозданного солнца, тот свет, что наполняет все космические просторы. Он любовно объемлет наш ум и сердце. Мы видим его и пребываем в нем, однако не в силах еще поверить этому чуду благости Отца нашего. Увидевшие его поклонились ему, иные же усомнились. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 17. Усомнились, будучи не в силах вместить происходящего. Я убогий и мерзкий. Неужели это возможно?
1: Это было духовное слово. Вы слушали наставление преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Текст книги читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской метрополии. Накануне празднования Всероссийского дня молодежи председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков в сослужении клира совершил молебен. Перед богослужением отец Александр зачитал обращение святейшего патриарха Кирилла. «Сердечно поздравляю вас со Всероссийским днем молодежи», сказано в послании. «Этот праздник посвящен молодым людям от энергии, талантов, знаний и честности.

Способность можно сохранить тогда, когда человек старается следовать голосу совести, памятуя о своем высоком предназначении. Отрадно отметить, что для многих из вас убеждение находит выражение не только в словах, но и в делах. Через участие в благотворительных проектах, в социальном и просветительском служении. Такая активная позиция свидетельствует о зрелости и искреннем желании приносить пользу ближним. Призывая на вас благословение Господа и Спасителя нашего, желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебе и трудах, верных друзей и щедрой помощи Божией в добрых начинаниях. Отец Александр зачитал также и послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи, в преддверии которого вы собрались под сводами Величественного Казанского собора Санкт-Петербурга, чтобы вознести молитву и спросить у Господа благословения на ваши труды и жизненный путь, обратился к молодым людям правящий архиерей. Девиз наступающего праздника – мечта, гордость, единство, созвучен вечным истинам, которые хранит Святая Русь. В наше время многие перестают мечтать, подменяя высокие стремления сиюминутной выгодой, но истинная созидательная мечта – это дар Божий. Мечтайте о том, чтобы послужить своему Отечеству, принести пользу ближнему, раскрыть таланты, которые вложил в вас Господь. Город Санкт-Петербург, основанный державной волей императора Петра, как город-мечта о великой России, своей историей учит – смелые замыслы воплощаются, когда они основаны на вере и жертвенной любви. Мы испытываем гордость за свою историю, свои корни и помним, подлинное величие русского народа измеряется не материальными достижениями, а высотой духа, способностью к милосердию и состраданию. Единство – залог величия народа. В мире, где сеются рознь и разделение, заповедь Христова о любви к ближнему является нашей опорой. В Санкт-Петербурге бок о бок живут и трудятся люди разных национальностей и вероисповеданий, и чувство братства ощущается особенно глубоко. Его необходимо хранить и передавать будущим поколениям, которые также призваны созидать нашу великую Родину. Молитвенно желаю вам всесильной помощи Божией, успехов и вдохновения на путях жизни, в благих трудах и начинаниях. Пусть покров Царицы Небесной, чей образ освещает этот собор и наш город, пребывает над вами. Приветствие губернатора Александра Беглова огласил заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Евгений Стаганович. Патриотически настроенному и ответственному поколению предстоит обеспечить суверенитет и развитие страны, отстаивать традиционные для нашего народа духовно-нравственные ценности, сказано в частности в послании градоначальника. Для многих молодых людей вера становится надежной опорой и помогает сохранять преданность высоким нравственным идеалам, служить ближним и трудиться на благо Отечества. Всех вас объединяет стремление видеть наше общество духовно богатым, приверженным высоким ценностям, которые наши предки сберегали веками. Мы и сейчас живем, сверяя свои мысли с поступками и моральными нормами, которые исходят от православия. Особенно важно, что сегодня молодые люди молятся вместе о здравии воинов, принимающих участие в специальной военной операции в одной из святынь северной столицы Санкт-Петербурга, Казанском кафедральном соборе. Наш город многое делает для поддержки военнослужащих, участников СВО и членов их семей. В конференц-зале в крипте собора прошла встреча с протоиереем Александром Пашковым, вел ее председатель молодежной коллегии Санкт-Петербурга Кирилл Гончаров. Речь шла о том, какую роль должна играть церковь в формировании мировоззрения молодых людей, как сделать этот диалог интересным для нынешнего поколения, какие нравственные ориентиры наиболее важны для сохранения внутренней устойчивости в огромном потоке информации, как поднять среди молодежи престиж семьи, как молодое поколение может участвовать в укреплении государственности через гражданскую и общественную деятельность, о проектах Санкт-Петербургской епархии, которые могли быть интересны молодым людям, о профилактике наркомании среди молодежи. День молодежи, напоминаем,

0: он проходит 26 июня, был учрежден в 1958 году, отмечался в последнее воскресенье июля, возобновлен в 1993 году. 2 мая 2023 года Владимир Путин издал распоряжение, предписывающее перенести празднование на последнюю субботу июня. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Бог.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня пятница, 3 июля, продолжается Петров пост. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. И несколько слов о нашей программе передач в продолжении дня. В 12:15 слушайте новости культуры, далее в звучащей книге рассказы о замечательных людях писателя Валерия Николаевича Лялина. Слушайте программу «Звучащая книга» в 12:30. И сегодня вашему вниманию рассказ Валерия Лялина «Кавказский пустынник». В 13:10 слушайте цикл «Детям о Боге». Наш эфир продолжает книга Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Звукооператор передачи Екатерина Попова, текст читает Ольга Ломакина. Далее наш эфир продолжает программа Виктории Кауган в 13:30. Беседы о вечном начнутся в 14:20. В нашей студии протоиерей Александр Дубасов. Тема нашей сегодняшней встречи называется «Мирное сердце». В 15:10 архиепископ Иоанн Сан-Франциский, письма о вечном и временном, вы слушаете главу «Город в огне». В 15:30 цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16:10 мы повторяем православный календарь. В 16:20 слушайте «Жития святых Екатеринбургской епархии», святая преподобно-мученица Елисавета Федоровна и инокиня Варвара. В 16:40 в повторе цикл «Детям о Боге». В 17:20 в нашу студию мы ждем гостя. И в 17:57, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач на сегодняшнюю пятницу, 3 июля, с 18:00 до 00:20. Из «Премудрости» Соломона, чтение. Праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет она измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. «Премудрости» Соломона, чтение.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Река Нева не нуждается в представлении. Среди многочисленных рек нашей Родины она занимает исключительное положение. Широкая, глубокая и полноводная река, в устье которой расположился самый красивый и европейский из всех российских городов, бывшая столица империи Санкт-Петербург. Особенности ее режима уже почти 3 века исследуются учеными. В разное время на ней имелось свыше 100 пунктов стационарных гидрологических наблюдений. Ныне Нева – одна из наиболее изученных рек страны. Ей посвящено свыше 300 печатных работ. Неослабный интерес гидрологов и других специалистов к Неве объясняется не только своеобразием и сложностью ее режима, но, главное, большим хозяйственным значением реки в целом для страны и, в первую очередь, для Ленинграда. Издревле по Неве плавали предприимчивые новгородцы, поддерживая торговые связи Руси с прибалтийскими государствами. После основания Петербурга устье Невы стало главными морскими воротами страны, а сама река – основной транспортной артерией, питающей бурно растущую столицу. Тяжелый труд многих поколений русских людей неузнаваемо преобразил Невские берега. Топкая заболоченная местность осушена, прорезана многочисленными каналами и плотно застроена жилыми и промышленными зданиями. Сейчас устье Невы, где раскинулся второй по величине город страны и его культурная столица Санкт-Петербург, являет собой величественную картину. Массивные гранитные набережные, ажурные мосты, множество причалов, пристаней и доков. Монументальные здания Смольного, Адмиралтейства, Петропавловской крепости, гостиницы «Ленинград», «Россия», великолепные памятники «Медный всадник», растральные колонны. Все это представляет собой национальное достояние и гордость российского народа. Нева всегда была и остается главной архитектурной осью Ленинграда. Хозяйственная жизнь современного Питера, равно как и Петрограда в прошлом, тысячами нитей связано с его водами. По реке Неве и Невской губе пролегают оживленные трассы речного и морского флота. Река и губа служат источником коммунального и промышленного водоснабжения, а также приемником сточных вод. В губе находятся нерестилища проходных и полупроходных рыб. Здесь активно ведется рыбный промысел. Добываемый в подводных карьерах грунт используется для намыва низких прибрежных территорий. Набережные и пляжи стали излюбленными местами массового отдыха и гуляний трудящихся. Водные просторы привлекают к себе множество туристов и спортсменов. Сегодня водные просторы реки Невы и Невской губы все более становятся местом массового туризма. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
2: С каждым днем небеса мне становятся ближе и ближе. И хоть трудно живется, а сердце болит от усталости. Светлый ангел-хранитель склонится ко мне пониже и прошепчет привет от иконы нечаянной радости. Светлый ангел-хранитель склонится ко мне пониже и прошепчет привет от иконы нечаянной радости. И, быть может, весной мне означит уйти в невесомое, чтобы здесь не встречать повседневно.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш сегодняшний пятничный эфир продолжается. Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Сегодня звучит рассказ «Кавказский пустынник».
2: Рассказ Валерия Николаевича Лялина «Кавказский пустынник, священно-монах, отец Каронит». Давно я хотел научиться дивному и богоспасаемому умению Иисусовой молитвы. Но никто мне толком не мог объяснить в наших краях, как правильно взяться за это делание. А у самого ничего не выходило. Хотя я читал и «Добротолюбие», и Паисия Величковского, и Феофана Затворника. Но, видно, душа еще не созрела для этого святого делания. Вероятно, и сам я еще стоял на первой ступеньке духовного восхождения, где еще разум и душа не удобрены благодатью Духа Святаго. И ангел-хранитель в утреннем сне пропел мне: «Анаксиос, анаксиос, анаксиос», что по-русски означает: «Недостоин, недостоин, недостоин». Итак, я взял на службе очередной отпуск, выпросил еще и за свой счет и отправился в горы Абхазии, где прослышал,

В доску был врезан медный литой с распятием крест, а под ним кривыми буквами белой краской надпись: «Святый Архангел Михаил». Я постучал костылем в дверь и возгласил: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» За дверью послышались шаги, скрип отодвигаемого засова, и старческий голос громко произнес: «Аминь!» Дверь отворилась, и на пороге появился высокий, несколько согбенный, весь седой старец. Он щурился от света и, держа ладонь козырьком над глазами, приветливо вглядывался в меня. Он был одет в ветхий серый подрясник, подпоясанный широким кожаным ремнем, на груди иерейский восьмиконечный крест. «Благословите, батюшка», — сказал я и сложил ладони ковшиком. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да благословит тебя Бог на все самое доброе!» Перекрестив, он поцеловал меня в голову. Мы прошли в келью, и из-за маленьких оконец в ней царил полумрак. Я помолился на образа, положил три поклона и еще поясной поклон старцу. Он тоже отдал мне поясной поклон. «Садись, раби Божий, на лавку, отдохни, а я пока трапезу нам спроворю». Я снял котомку, засунул ее под лавку, сел и огляделся. Стены келии были сработаны на скорую руку из потемневших от старости и копоти бревен. К матице заглавной потолочной балки привязаны пучки сушеных трав, корешков, связки сухих грибов, лука, чеснока, мешочки с крупой и корзины с сушеными сухарями. Под ногами благожелательно мурлыкая вертелся тощий трехцветный кот, страж и хранитель стариковских припасов, гроза и губитель бесчисленного мышиного племени. Направо стояла сложенная из дикого камня печка, наподобие русской, топившейся по-белому, то есть с трубой. Над очагом вмазана медная иконка, знамение Пресвятой Богородицы. В топке уже весело горели дрова. В чугунках, булькая, варилась еда, и начинал шуметь закопченный чайник. Старик стоял с ухватом, смотрел на огонь, а губы его шевелились, и мерно двигалась окладистая белоснежная борода. Он творил Иисусову молитву. Это был старый монастырский мантийный монах. И не просто монах, а священный монах, нареченный в честь мученика Александрийского Кранидом. Во время войны он был санитаром и вынес с поля боя множество раненых солдат, за что имел два ордена славы. После он рассказывал мне, что еще 18 лет от роду был призван на действительную службу еще в царскую армию, Николаевскую, и сразу попал на позицию где-то в районе Пинских болот. И тоже был санитаром. За две мировых войны он не сделал ни одного боевого выстрела из винтовки. Такие у него уже были убеждения –

и милостивый Господь хранил его, и он ни разу не был ранен, хотя, вынося раненых, сам постоянно пересекал смертельный огненный рубеж. Он считал себя мирным человеком, с юных лет прислуживал в церкви. Весь этот православный мир, мир, дорогой его сердцу, церкви, с его проникающей в душу богослужением, кроткими ликами святых икон, сиреневое струение ладана, потрескивание и огоньки множества свеч, благоговейно-медлительная поступь духовенства в отливающих червонным золотом парчевых ризах, чтение старинных в кожаных переплетах книг, божественный церковно-славянский язык с удивительными словами «древо благосенно-лиственное», клиросное пение стихир Иоанна Дамаскина,

0: я, когда тихие слезы так и катились из глаз, а душа как бы восходила вместе со струями синего фимиама к самому куполу храма, откуда взирал сверху Христос ярое око. После Второй мировой войны родные думали, что он женится, хотя он уже был и не молод, и будет жить в родном поволжском городке. Но он не женился, а поступил послушником в монастырь. Смиренный он еще более приобрел смирение и безропотно нес послушание в конюшне, поварне, на огороде и, наконец, в храме. Шли годы, его подстригли в Рясофор, а потом в малую схиму с именем Кранит. Ну что ж, Кранит так Кранит, так было угодно отцу архимандриту. Пришло время, его рукоположили в иеромонахи. Но недолго батюшке Краниду пришлось ходить в монастыре в иеромонашеском сане. Грянули хрущевские гонения, монастырь закрыли, и монахи разошлись кто куда. А отец Кранит, взяв у архимандрита благословение, уехал в Абхазию, где в глухих необитаемых горах нашел уединенное место. Старец загремел ухватом и поставил на стол исходящий ароматным паром чугунок. «Ну, Господи, благослови, Алеша! Сегодня празднуем положение честные и многоцелебные ризы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, еже есть хитон в славном и преименитом царствующем граде Москве. Поклоны приходные и исходные направили поясные. На трапезе аще прилучиться в среду и пятницу вкушаем с маслом». Батюшка Кранит достал с полки бутылку подсолнечного масла и поставил на середину стола. Выложил пару старых потемневших алюминиевых мисок, некрашенные деревянные ложки, крестовые, с крестами на черенках. Из корзины достал ржаных сухарей и накрошил в чугунок. Влил туда масло. По келье пошел сытный дух грибной похлебки. «Сейчас трапезу вкушаем два раза, обед и поужин, а в посты один раз, когда с возлиянием елея, а когда и сухоядение, масло, муку и сухари, соль мне приносят мои духовные чада, а овощи со своего огорода, а остальное из леса, орехи, каштаны, мушмула, джонжоли, грибы и даже мед дивий». Сотворив молитву и благословив трапезу иерейским благословением, батюшка разлил похлебку по мискам, и мы споро приняли за еду в полном молчании. Даже приученный кот ходил кругом и не мявкал. Потом пили чай с черносмородинным листом и сухой малиной. К нему была выставлена баночка темного лесного меда. С дороги я очень утомился, и после еды меня так и клонило ко сну, веки смыкались, и я неясно слышал слова молитвы: «Бысь чрево Твое, святый трапеза, и мыщи небесного хлеба Христа, от него же всяк яда и не умирает, яко же рече всяческих Богородицы питатель. Дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея своего множившися, в мире вкупе усну и почию. Ложись, ложись, Алеша, на лавку. Я свалился на лавку, батюшка накрыл меня какой-то рваной гунькой, перекрестил и начал перемывать посуду. Я спал и просыпался, и опять засыпал, а батюшка все стоял перед иконами, молился и клал земные поклоны, кашляя и кряхтя. Под лавкой бегали мыши, и за ними бешено гонялся кот. Стучали ходики, за окном наладился крупный косой дождь, барабаня по окнам и крыше. Ранним утром батюшки Коронида в келье уже не было. Я помылся во дворе у ручейка ледяной водой, справил утренние молитвы и сел на лавочку перед кельей в ожидании батюшки. Солнышко восходило из-за гор, окрашивая их снежные скалистые вершины в золотые и пурпурные цвета. Внизу в долине клубился густой туман. На горы набегали темные еловые леса и останавливались на каком-то уровне. Дальше шли голые скалы, серые и ржавые, от облепивших их мхов. И еще выше были блистающие снегом ледники и ярко-синее небо. Ниже елового пояса шли лиственные леса, буковые, мелкий дубняк, всякие кусты, альпийские поляны с разнотравьем и удивительно ярким цветочным царством. В кустах и лиственных лесах на все лады распевали птицы, летали и жужжали различные насекомые, а над всем этим Божьим миром в небе плавно кружил орел. Скоро пришел батюшка Коронид и стал поправлять изгородь своего огорода. Я подошел к нему и благословился. «Вот, — сказал он, — который год сажаю кукурузу по нашему пшенку, а мало что мне достается. Как нальется пшенка, так из леса приходит хозяин брать подать. Хозяин серьезный, страсть какой прожорливый. Приходит больше вечером в темноте. Я в кастрюльку стучу, горящими головешками в него кидаю. Тогда он уходит, но сердится, ворчит, рычит, кругом себя все ломает. Иногда в конце зимы приходит, встанет из берлоги голодный, раз налег на дверь, всю когтями исцарапал. «Батюшка, — спросил я, — а как вы здесь зиму переживаете?» «А, с Божьей помощью, Алеша, с Божьей помощью! Конечно, зимой ни сюда, ни отсюда хода нет. Снега такие, что выше головы. Все запасаем с лета, с осени. А зимой у нас келейное сидение. Молимся Иисусовой молитвой. Кто устной, кто умной, а кто дошел до совершенства, тот и сердешный, то есть ум сопрягает с сердцем. Есть у меня и соседи, их сейчас не видно. Кельи закрыты листвой, кустами. Мы друг друга не беспокоим, потому что все мы прошли долгое монастырское послушание по 10, 15 и 20 лет, и в конце его душа стала просить покоя и одиночества. Вот мы благословились у игумена монастырского на пустонажительство и ушли в эти дебри, где и спасаемся. Вот там, батюшка показал рукой, живет отец Флегонт, там отец Мордарий, а там отец Мисаил, а вверх по реке живет отец Повсекакий, строгий старец, игумен, у него послушник Проф, а рядом ангел земной, батюшка Харлампий, и его келейник, отец Смарагд. Вот такое наше братство. Батюшка, ну а как заболеете, и не дай бог помрете зимой, то ведь один в келье вы. Мы, Алеша, обычно не болеем в пустыне, а наоборот, Господь нас здесь исцеляет от телесных и духовных болезней, иногда даже от очень тяжелых, как-то чахотка, язвы желудка, помрачение ума, астмы. Ну, а смерть для нас не страшна. Это врата в вечную жизнь. Соединение с Батюшкой Христом сладчайшим. Мы к этому готовимся. Да, у меня и гроб припасен в погребе. Пойдем покажу. Действительно, у батюшки Кранида в погребе стоял крепкий приготовленный гроб. Нам Господь по молитвам нашим обычно открывает наш смертный час. Вот как приступит смертушка, покаюсь, причащусь запасными святыми дарами, опущусь в погреб, захлопну крышку, зажгу перед иконой большую лампаду с деревянным маслом, лягу в домовину, и если будут силы, еще прочитаю канон на исход души, а там Господь и примет мою грешную душеньку. А братья и зимой время от времени навещают меня, приходят по снегу, на снегоступах, это такие вот придуманные лыжи, увидят, что приставился иеромонах Кранид, отпоют над телом, сотворят погребение и крест честный над могилкой поставят. На обед сегодня батюшка Кранид готовил гороховый суп с луком, тушеную картошку с кислой капустой, еще ели горный лук, черемшу, пили чай мятный, ромашковый, с лесным медом. После обеда батюшка спросил: «Ну что, Алеша, поди за Иисусовой молитвой пришел?» «Да, батюшка, за ней. Благословите научить меня. Не откажу, Алеша, не откажу в этой благой просьбе. Не ты первый у меня, и не ты последний, если Бог даст. Ну, а как ты помышляешь, Алеша, все ли могут овладеть Иисусовой молитвой?» «Да что вы, батюшка, какое там все? Конечно, только избранные, да очистившие душу от грехов. А большей частью, конечно, монахи и особенно пустынники, ушедшие от мира. А вот и нет, Алешенька, а вот и совсем не так. Кто тебе дал это понятие, тот сам и близко не стоял к освоению Иисусовой молитвы. Как во время всемирного потопа можно было только спастись в Ноевом ковчеге, так и в наше погибельное время, когда вселенную захлестнули грязные волны всемирного зла, можно спастись только в православной церкви, в этом прообразе Ноева ковчега. И двери церкви для спасения открыты для всех, И Христос распялся на кресте не ради избранных, а ради всего рода людского. Так Иисусова молитва не для избранных, а для всех, кто хочет спастися и этой золотой лестницей соединиться со Христом и взойти к Нему. И приступающим к Иисусовой молитве не надо быть чистым и безгрешным, ибо это покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Вот эта молитва и сотворяет грешного в чистого, она очищает его от греховной грязи. Но только надо иметь в виду, что, приступая к Иисусовой молитве, надо всем сердцем возлюбить Христа. Каждый день читать Святое Евангелие, и не только читать, но и жить по Евангелию, исполнять все заветы Христовы, ходить на богослужение в церковь и причащаться тела и крови Христовой. Кто хочет получить спасительную благодать от Иисусовой молитвы, приступая к ней, должен отойти от греховной жизни. Иисусова молитва очистит от старой греховной скверны, но она будет недейственна, если человек будет продолжать грешить. Афонские старцы свидетельствовали, что на каждое молитвенное воззвание «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», с небеси слышится отзыв Божий: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Но если занимающийся Иисусовой молитвой продолжает грешить, небо для него глухо, закрыто, и Божьего отзыва нет. Вечером мы сидели на лавочке перед кельей и любовались на пламенеющие вершины гор, освещенные закатившимся солнцем. Я спросил: «Батюшка Кранит, а зачем у вас на двери написано имя Архангела Михаила?» «Ох, Алёша, это охранительное имя. Его демоны страшатся, а демонов на нас насылаются легионы. Их князь бесовский всячески старается нас согнать отсюда. Очень ему не любо, что здесь идет постоянная молитва ко Христу и Божией Матери. Совершается бескровная жертва, Евхаристия. Мы очень мешаем и досаждаем владыке и преисподней. Что я могу про себя сказать? То однажды в дверь влез мерзкий козел с зелеными горящими глазами, посмотрел на меня, затряс бородой и так гнусно заблекотал, что аж в ушах засвербило. Я его ожег крестным знаменем, и он исчез, как и не бывало. Но целый день стоял поганый запах. То однажды я проснулся от кошачьего вопля. Вижу, вся келья кишит гадюками. Кот на печке шерсть дыбом вопит от страха истошным воплем. Я на лавке встал и читаю молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его! И ну, кропить этих гадов святой водой!» Они зашипели, заскакали, взвинтились, сбились в клубок, который вихрем выкатился за дверь. А то вот медведь. Здесь водятся громадные кавказские медведи. Так вот, бес нанес его на мою келью. А что у меня есть съедобного для него? Да ничего. Была весна, и почти все подчистую все было за зиму съедено. И живности один только тощий кот. Да, пожалуй, ас грешный. Как начал медведь дверь трясти, так келья заходила ходуном. Я в сени начал через дверь кричать молитву: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится!» Медведь еще больше взъярился: «Ну, поганый, вышибет сейчас дядя дверь!» Я взял в левую руку тяжелый медный крест, вынул из печки головешку, с Иисусовой молитвой распахнул дверь, ударил медведя крестом по плоской башке, а в рычащую пасть сунул головешку. Раздался такой вой, такое рычание, что я почти оглох. Медведь, колотя себя лапой по башке, кинулся в лес. Он орал и выл, как бешеный. Кроме того, он у порога оставил громадную вонючую кучу и дорожку до самого леса. Конечно, Алёша, я очень далек от святости. И не знаю я, что больше во мне, монаха или солдата. Каюсь, я грешный старик. На преподобного Серафима Саровского бес тоже напускал медведя. Но Серафим укротил, умерил зверя, и тот даже брал из его руки хлеб. Но я, грешный, не достиг таких высот, и не достигну, конечно. И мне пришлось отогнать бесновавшегося зверя и крестом, и головней. На следующий день до самого вечера я со старцем заготавливал в лесу дрова на зиму. На отдыхе старец продолжал толковать мне об Иисусовой молитве. Сейчас, Алёша, такое время, когда вещественное задавило духовное. Вещественное стремится выскочить на первый план, а духовное затолкать в угол. В этом борении Иисусова молитва – великое оружие для православного христианина. Она отгоняет всякие греховные и злые помышления, выдворяет в душе мир, беззлобие, спокойствие, доброжелательное отношение ко всему живому творению Божьему. Она подготавливает нас к Царствию Небесному и навсегда соединяется с Христом еще здесь, на земле, молитвенными узами, приступай к изучению Иисусовой молитвы, но имей глубокое покаянное настроение и соблюдая постепенность. Вначале, на первых степенях, нужно эту молитву произносить устами. Это должно быть усердное, может быть, многолетнее упражнение. Эта ступень Иисусовой молитвы легкая. Произноси ее устами. Здесь есть одна трудность, что слова молитвы ты должен всегда держать в уме. Это главное условие. Без этого ничего не получится. Где бы ты ни находился и что бы ни делал, всегда тихо произноси молитву. Бывают обстоятельства, когда приходится прекращать молитву, но не оставляй ее совсем, а опять снова возобновляй. После упорных трудов постепенно Иисусова молитва переходит в наш ум. Ну, у одних это раньше, а у других позже, а у некоторых и вообще не переходит, и они остаются на первых степенях. Вот тогда уста уже не двигаются, а молитва постоянно пребывает в нашем уме. Если она ослабевает, то мы усилием ее подгоняем, и со временем она становится самодвижной. Может, только во сне мы не чувствуем ее. А вот самая высшая ступень – это сердечная молитва. Она мало кем достигается. Это уже само совершенство, когда молитва из ума переходит в грудную полость и постепенно соединяется с нашим сердцем, и уже само сердце постоянно и денно, и нощно творит Иисусову молитву.
1: Вы слушали звучащую книгу «Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. И сегодня в нашем эфире прозвучал рассказ Валерия Лялина «Кавказский пустынник».
2: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 25 и 26 июня работала в Минске и Минской области, где принимала участие в мероприятиях 13-го форума регионов Белоруссии и России. Тема форума этого года – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Белоруссии и России. Первый день форума посвятили секционной работе. Людмила Бабушкина вместе с главами регионов, представителями парламентского корпуса и органов местного самоуправления обеих стран поучаствовала в заседании секции, посвященной межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси. Заседание состоялось на площадке флагманского предприятия белорусского машиностроения «Белджи», где реализуют крупные импортозамещающие проекты по выпуску отечественных автомобилей. Глава областного парламента отметила, что Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь и во всех направлениях, в том числе в агропромышленном комплексе, горнодобывающей промышленности, науке, культуре и туризме. В прошлом году в составе делегации под руководством

вечерних передачах в 18:05 для детей звучат сказки русских писателей. Дмитрий Мамин, Наркисович Сибиряк. Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей. Сегодня для детей. В 18:45 слушайте литературно-драматическую редакцию «Художественное чтение», повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза». В 19:20 в звучащей книге вашему вниманию рассказы о замечательных людях писателя Валерия Николаевича Лялина. И сегодня в нашем эфире рассказ Валерия Лялина под названием «Кавказский пустынник». Далее в 20:15 вы слушаете беседы о вечном «Мирное сердце». Так называется наша программа, тема беседы с настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино протоиереем Александром Дубасовым. Итак, о мирном сердце слушайте в 20:15 в беседах о вечном. Затем мы приглашаем вас на вечернее молитвенное правило в 21:10 и в 23:10. Псалмы царя Давида на русском языке вы будете слушать в 21:40. Это псалмы с 11 по 15. Псалмы читает Лев Прыгунов. В 22:15 архиепископ Иоанн Сан-Франциский «Письма о вечном и временном». Глава «Город в огне». Слушайте продолжение. В 22:30 духовное слово. Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». С этой книгой вас знакомит Денис Гаврилов. И в 23:30 схиигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». Таковы будут наши передачи до 12:00, которые прозвучат на православном радиоканале «Воскресенье» сегодня, в пятницу, 3 июля. В Евангелии от Иоанна читаем. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иным путем, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Иоанна.

Дорогие наши слушатели, наш вечерний эфир продолжается. В эти часы страничка для детей. Звучат сказки русских писателей.

0: писателей на нашем радиоканале Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей.
1: Ужасно обрадовалась царевна Горошенко и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике.
2: Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошенко забралась в траву, а там сидела толстая старая лягушка. Увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.
1: Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошенко, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и все гороховое царство. Да и было от чего приуныть. Состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам. «Никому не верю», — говорил царь Горох им в глаза. «Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверное, смеетесь надо мной. Все знаю, лучше не оправдывайтесь».
3: «Помилуй, славный царь Горох!» — взмолились бояре и воеводы. «Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать? Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя».
2: «Знаю, знаю, правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждете моей смерти».
1: Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал, и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кощей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости, да кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что только добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать, и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.
2: «Воры вы все!» — корит царь Горох своих поваров. «Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а мне одну жижу оставите».
3: «Смилуйся, царь-государь!» — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. «Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков?»
2: «Знаю, знаю, у меня все царство вор на воре вором погоняет».
1: Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошенку. Царевна Горошенко была сыта крошечками.
2: «Испортили царя», — думали все. «Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека? А какой был у нас славный да веселый царь!»
1: А славный царь Горох
3: с каждым днем делался все хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну. «Однако сколько у меня развелось изменников!» — удивлялся славный царь Горох. «Это они у меня столько всякого добра наворовали! А я-то по простоте ничего и не замечаю! Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер!»
1: С каждым днем славный царь Горох делался все хуже и хуже. А народ все искал, кто его испортил. Искали, искали, и, наконец, нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая. Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетела из дворца, обернувшись сорокой. А то еще хуже. Бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и все зло по гороховому царству пошло.
3: Доказательства были все налицо. Славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней. И теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох и никому больше. «Что нам делать теперь?» — жаловались все друг другу. «Домашний враг сильнее всех. Погубит прекрасная царевна Кутафья все царство. Некуда нам деваться от колдуньи». Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все нехороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть. Выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили-рядили, передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь. Красавец и богатырь, каких поискать. Но и он получил отказ. То есть отказал ему сам царь Горох. «Королевства у тебя маловато, король-косарь», — заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. «Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?» Обиделся король-косарь, сел на своего коня и сказал на прощание царю Гороху: «Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?» Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля-косаря. Молод де еще, на губах молоко не обсохло.
1: Царевны прекрасной Кутафьи отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать. Отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище. Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король-косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец-король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь.
2: Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем. Не успел славный царь Горох оглянуться, как король-косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал. «Управляйся, как знаешь», — сказал он через послов царю Пантелею. «Всякому своя рубашка ближе к телу». Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король-косарь. «Напрасно ты мне не помог», — укорял он царя Гороха. «Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет».
3: «Это мы еще увидим, а твой косарь — молокосос».
2: Завоевав царство Пантелея, король-косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали: «Отдай нашему храброму королю-косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею». Рассердился царь Горох и велел казнить косаревых послов, а самому королю-косарю послал собаку с обрубленным хвостом. «Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста». Рассердился и король-косарь и пошел войной на гороховое царство. Идет, и народ словно косой косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король-косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху. «Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю-косарю», — говорят послы. «Ты первых послов казнил, и нас можешь казнить. Мы люди подневольные». «Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю», — ответил царь Горох. «Пусть сам берет, если сумеет только взять. Я ведь не царь Пантелей». Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать. «Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты. Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастный, напрасно льется кровь и гибнут люди».
3: «Вот как? Отлично!» — ответил славный царь Горох. «Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька. Может быть, тебе хочется замуж за короля-косаря? Но этого ты не дождешься. Все царство загублю, а тебе не бывать за косарем».
2: Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены косаревы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну. «Отдай нам наши города, взятые королем-косарем!» — кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди.
3: Отдай всех, которых убил король-косарь. Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью. Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким».
2: Страшно делалось прекрасной царевне Кутафии, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что. Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь плачет.
3: «И для чего я только уродилась красавицей?» — причитывала она, ломая руки. «Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой, а теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец».
0: Это была вечерняя страничка для детей. Сегодня звучали сказки русских писателей. Уральский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и его сказка. Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей. Продолжается наш эфир.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам повести Николая Карамзина «Бедная Лиза».
1: Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего, как я. Потому что никто чаще моего не бывает в поле. Никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят? По лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи ее пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся. Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними по желтым пескам течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок, или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснящихся стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под сенью дерев, поют простые унылые песни и сокращают тем летние дни. Столь для них единообразны. Подали в густой зелени древних вязов блистает златоглавый Данилов монастырь. Еще далее, почти на краю горизонта, синеют Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные хлебом покрытые поля, лесочки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим. Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокой травой, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины громных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в кельи и представляю себе тех, которые в них жили. Здесь вижу седого старца, преклонившие колено свои перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих. ибо все удовольствия исчезли для него в жизни. Все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах с бледным лицом, с томным взором смотрит в поле сквозь решетку окна своего. Иногда на вратах храма рассматриваю изображения чудес в всем монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы. И когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от бедного Бога, от одного Бога, ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

что чаще всего привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминания о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я не люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. В саженях 70 от монастырской стены, подле березовой рощицы среди зеленого лука, стоит пустая хижина без дверей, без окон, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась. Всей хижине лет за 30 перед сим жила прекрасно любезная Лиза со старушкой, матерью своей. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро после смерти его жена и дочь обеднели. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют. День ото дня она становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца 15 лет, одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь. Ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды. И все сие продавала в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу своему. Называла божеской милостью, кормилицей, отрадою старости своей, и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что делает она для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать», — говорила Лиза. «Ты кормила меня своей грудью и ходила за мною, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобой». Перестань только крушиться, перестань плакать, слезы наши не оживят батюшки. Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих. Ах, она помнила, что у нее был отец и что его не стало. Но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойную и веселую. На том свете, любезная Лиза, отвечала горестная старушка, на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы. Я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть. Что с тобой будет без меня? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту. Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю.

0: Прошло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой человек, хорошо одетый, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкой. «Продаю», – отвечала она. «А что тебе надобно?» «5 копеек». «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека и еще более закраснелась. И, потупив глаза в землю, сказала ему, что не возьмет рубля.
1: «Для чего же?»
0: «Мне не надобно лишнего. Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда ты не берешь его, вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы. Хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла 5 копеек, поклонилась и хотела идти. Но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь, девушка?»
2: «Домой».
0: «А где дом твой?»
2: Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее. Может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались. Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с ней случилось.
0: «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек?»
2: «Ах, нет, матушка, я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос».
0: «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу и молю Господа Бога, чтобы Он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы. Она поцеловала мать свою. На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они не продажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер. Надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами», — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в своем сердце. На другой день вечеру сидела она под окном, брела и тихим голосом пела жалобные песни. Но вдруг вскочила и закричала. Ах, молодой незнакомец стоял под окном.
1: «Что с тобой сделалось?» – спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.
2: «Ничего, матушка», – отвечала Лиза робким голосом. «Я только его увидела».
1: «Кого?»
2: «Того господина, который купил у меня цветы».
0: Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.
2: «Здравствуй, добрая старушка», — сказал он. «Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от своей матери, может быть, для того, что она не знала наперед, побежала в погреб, принесла чистую крынку, прикрыла чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно. Но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу. И благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении, о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и прочее, прочее, прочее. Он слушал ее с вниманием, но глаза его были... Нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза, посматривала изредка на молодого человека, но не так скоро молния блестит и в облаке исчезнет, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расстаться. Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела. Щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер. Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотой приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого дурного намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже уйти. «Да как же нам называть тебя, добрый ласковый барин?» – спросила старуха. «Меня зовут Растом», – отвечал он. «Растом», – сказала тихо Лиза. «Растом». Она раз пять повторяла сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Распростился с ними «до свидания» и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза, как он хорош и добр! Если бы жених был твой таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка, матушка, как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» Лиза не договорила речи своей. Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст, был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие или не бывшие, в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами, и в счастливой праздности все свои дни провожали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце давно искало. натура призывает меня в свои объятия. К чистым своим радостям думал он и решился. По крайней мере, на время оставить большой свет. Обратимся к Лизе. Наступила ночь. Мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна. Но на сей раз желание ее не исполнилось. Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эраста, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение. Рощи, кусточки оживились, птички спорхнули и запели. Цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела, подгорюнившись. «Ах, Лиза, Лиза, что с тобой сделалось? До сего времени просыпалась вместе с птичками. Ты вместе с ними веселилась утром и чистая. Радостная душа светилась в глазах твоих, подобно, как солнце светится в каплях росы небесной. Но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу». Между тем молодой пастух на берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое, ах, я бы поклонилась бы ему с улыбкой и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок, куда ты гонишь стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих. И здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым, взял бы, быть может, руку мою. Мечта. Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом. Вдруг Лиза услышала шум весел, взглянула на реку и увидела лодку. А в лодке Эраста.

Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам повести Николая Карамзина «Бедная Лиза». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни всех Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. 27 июня 2026 года, в день празднования возвращения Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в город Ташкент и собора узбекистанских святых, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы города Ташкента. Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Мефодий Абдусаидов, иеромонах Тихон Баймурадов, диакон Рустик Ковалев, иеродиакон Дорофей Башко, диакон Сергий Хон и диакон Виталий Волоченко. По окончании божественной литургии в центре храма перед почитаемым тихвинским образом Пресвятой Богородицы было совершено славление, после которого митрополит Викентий обратился к духовенству и прихожанам со словом архипастырского назидания. «Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником иконы Божией Матери Тихвинская. И сегодня мы празднуем День всех святых в земле нашей Ташкентской и Узбекистанской просиявших. 27 июня – особый день для Ташкентской епархии», – продолжил владыка. «Наша святыня, Тихвинская икона Божией Матери, была написана в 1910 году на Святой горе Афон для Благовещенского храма города Ташкента. Этот храм построили возле железнодорожного вокзала в честь великого события, завершения строительства железной дороги, соединившей Ташкент с Самаркандом и другими городами. Для этого храма в Греции был написан этот образ в 1930-е годы. Храм был разрушен, многие святыни уничтожены или рассеяны, но эта икона чудесным образом сохранилась. Она оказалась на одном из ташкентских заводов, где ее использовали как рабочее место, стол для токарей. Позже один из рабочих забрал икону домой, подарил своей верующей матери ко дню ее ангела. Таким образом, святыня хранилась, пока эта женщина была жива. Однако ее родственники оказались не особо привержены православной вере. Икона Тихвинской Божией Матери была продана, попала на Западную Украину, а затем оказалась в одном из ломбардов Киева. Там ее увидел настоятель храма, святителя Михаила, первого митрополита киевского, отец Роман. Он рассказал приходу об этой находке, и люди собрали большую сумму, чтобы выкупить икону из плена. На обратной стороне образа написана вся его история, что он создан на Афоне для Благовещенского храма Ташкента. «Слава Богу, когда я об этом узнал», – продолжил владыка Викентий, – «то поехал туда. Поскольку это достояние нашего города, и я попросил киевлян вернуть икону нам. Сначала в 2012 году ее привезли лишь на несколько месяцев, а затем вернули в Киев. Позже я обратился к митрополиту Киевскому и всей Украины Владимиру и к верующему народу с просьбой передать ее нам навсегда. Несмотря на множество искушений, милостью Божией все получилось, и святыня вернулась домой, в город Ташкент. За эти годы пребывания в Ташкенте икона многим помогала. Люди получают от нее исцеление, помощь в избавлении от многих бед и напастей. Возле руки Пречистой находится частица ризы Пресвятой Богородицы. Это величайшая святыня. Нам нужно знать это, рассказывать другим людям и не забывать милость Божией Матери». Возвращение иконы – это действительно великая милость, и мы должны беречь ее. Тихвинский образ имеет такое свойство. За наше беззаконие, нерадение и неуважение святыня может уйти к тем, кто больше о ней заботится и почитает. Мы не должны допустить ситуации, когда святыня может исчезнуть. В день второго обретения этой иконы храм должен быть полон народа, но, к сожалению, сегодня мы все заняты своими делами. Мы должны понимать, это наша драгоценность, и если мы ее потеряем, то потеряем все. говорите окружающим людям, чтобы они приходили к нашей святыне, молились перед ней, потому что Божья Матерь печется о нас и ждет от нас почтения и сыновней любви. Сегодня мы также отмечаем и Собор святых Ташкентской и Узбекистанской епархии. У нас есть общий митрополичий праздник всех святых Средней Азии.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС 77 50 582 выдано

Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, Шаховской. Письма о вечном и временном. «Я шел к молчащим русским городам и проходил селения простые. Мне открывалась тихая Россия, и я внимал ее святым устам. Без третьих лиц я души слушал там, прямые чувства и слова прямые, и радовался русскому уму, и плакал, сам не зная, почему». Глава «Город в огне». Не могу не привести еще двух сохранившихся писем документов тех лет, продолжает отец Иоанн. Они свидетельствуют о том, как обострялось в то время у людей чувство близости иного мира. Гнаден Фрей, 16 декабря 1944 года. «Милый батюшка, спасибо вам, что откликнулись на мое письмо, и спасибо за благословение. Да, действительно, это было чудо Божие. А потому первое желание было у меня — это помолиться и отслужить молебен, но, к сожалению, до сих пор я это могла сделать только как сама умела сложить слова и одна помолиться. Сейчас хожу в католическую церковь, и если буду иметь перед глазами наше русское православное Евангелие, молитвы или же краткий учебник церковной службы, то мне будет гораздо легче. К сожалению, я, как и многие из нас грешных, бывала в церкви, молилась, но не знала наизусть ни молитв, ни службы. Чудо наше произошло по воле Божией с помощью Божьей Матери. 17 сентября я со всей семьей была в Ревельской Никольской церкви и просила батюшку Алексеева отслужить напутственный молебен перед образом Божьей Матери, где я молилась в продолжении 20 лет, и просила помощи на эту трудную дорогу. Дети мы счастливо доехали до Швеции, а я с мужем поехала в Германию. Мой муж лютеранин, но дети православные, и мы вместе отстояли чудный молебен с певчими и святой водой. 6 октября в открытом море напала подводная лодка. С торпедой пробило пароход в середине на две половины, и он в 2 минуты пошел ко дну. Я стояла в этот момент на борту кают-компании. Во время взрыва потеряла сознание и помню только момент, когда очнулась, стояла по пояс в воде, передо мной и надо мной было все разбито. Посмотрела по сторонам, вижу, корма и нос поднимаются наверх, и я поняла в этот момент, что спасение только в плавании, и бросилась в воду, как была в зимнем пальто, и стала скорее отплывать от гибнущего парохода. Сопровождающий второй пароход стоял далеко. Я поняла, что без помощи мне не удержаться так долго на воде, и стала искать себе помощь. В это время пароход затонул, и плыли обломки. Скоро я смогла ухватить плывущую доску, которую подложила под грудь, и стала плыть к пароходу. В это время второй пароход стал уплывать, так как подводная лодка выпустила еще 3 мины по нему. Но я видела, как спасательные лодки спущены, и только молила Бога: «О, даруй мне силы перенести это испытание!» Через 2 часа подобрала и меня лодка. Поднявшись на борт другого парохода, почувствовала страшный озноб и поняла, что осталась совсем без всего. Но добрые люди сняли все мокрое и покрыли нас своими одеялами. И только через 30 минут узнаю, что среди спасшихся был и мой муж. Мой муж во время катастрофы лежал в каюте без пальто. Взрыв произошел где-то внизу, и каюта была только разрушена от сильного толчка. Мужу удалось выбраться из-под обрушившегося потолка и подняться по лестнице наверх, но вода уже бежала ему навстречу. Он не побоялся и бросился в воду. В это время пароход затонул, и мужа моего засосало под воду. Но он не потерялся и стал выплывать.
Господь Бог помог ему выбраться на поверхность воды. Он схватил также обломки парохода и стал плыть, но скоро потерял сознание и очнулся уже на борту другого парохода через 4 часа после искусственного дыхания и 2 впрыскиваний. Я была уже около него. На пароходе же у него пропал последний пиджак с деньгами и документами. Но моего мужа так многие знали, ведь он был 24 года директором завода «Ильмарины». И вот, добрые люди стали нам помогать. Только жалко, что мой муж так тяжело все это перенес, что сейчас болен легкими, а потому прошу помолиться за болящего Иоанна. Нас было 400 человек, а спаслось только 42. Среди утонувших русских знала только Кнац Лелю, которая взяла на воспитание 2 русских детей. С ними вместе ее поглотила вода. Жену полковника Грюнберга. Кроме них еще была семья русских из Печор, но их фамилии я не знаю. И подпись. Нина Оя Брут. Второе, столь же простое свидетельство близости людей к иному миру в те дни. 20 января 1945 года. Глубоко чтимый отец Иоанн. 16 января у нас случилось большое несчастье. Во время налета на наш город сильно поврежден наш дом, частью разрушен, частью завален. Можете себе представить то смертельно жуткое чувство, когда наш 6-этажный дом заколыхался и стал проваливаться над нашей головой. Тут только мы поняли весь ужас нашего положения. Раздался страшный треск, мгновенно стало темно, как в могиле, и дом стал обрушиваться. Мы сложили свои головы под волю Божью и ждали смертельного удара из своего конца. Я вслух все время читала Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милостив буди нам грешным». И вдруг раздался второй удар. Стена с нашей правой стороны со страшным треском проваливалась, сразу стало светло в нашем подвале, и все стихло. Мы увидели, что мы чудесно спасены в нашем узком проходе между 2 стен милостью и неизреченной благостью Господа нашего Иисуса Христа. Тут только я заплакала слезами умиления и благодарности Богу за Его любовь к нам. Славлю Его святое имя. Подумала одну минуту, опять без крова, на улице. Но Господь и тут не оставил нас и дал нам приют у добрых людей. Нас двоих взял к себе пастор в свою семью на полное иждивение. Предоставил нам отдельную комнату с 2 кроватями, печкой, полной обстановкой и всеми удобствами и полным уходом за нами. Конечно, это временно, пока не возродится и не восстановится наш Мартахейм. И еще 3 взяли тоже добрые люди под свое крылышко, а остальные 9 человек были переведены в городскую богадельню. Итак, наш милый Мартахейм погиб вместе с домом, который продолжает дальше разрушаться и проваливаться. Видно, нам нужно было еще раз пережить смертельный ужас, чтобы еще раз ощутить над собою милующую и спасающую руку нашего Господа. Как бы мне хотелось отслужить благодарственный молебен за чудесное избавление нашей жизни. Не оставьте нас в своих молитвах. Да хранит вас Христос, глубоко чтущая вас, дорогой отец Иоанн, семья Ша, Елена, Борис, Ирина. Забыла вам написать, что приблизительно за месяц до этого происшествия я видела такой неприятный сон, который меня сначала взволновал сильно и оставил тяжелое впечатление, которое я старалась себе заглушить, а теперь пришлось о нем вспомнить. Я слышу во сне, что кто-то 3 раза постучал в стену. Я спросила, кто это стучит, и слышу голос моей умершей матери.
который мне говорит, называя меня по имени, как бывало в детстве меня называла. Эта задняя стена должна будет провалиться. Я вздрогнула и спрашиваю: «Но почему же?» Она отвечает: «Так должно быть». И на этом я проснулась. И вот когда это случилось, и задняя стена действительно провалилась, я невольно подумала, что душа матери из иного мира, вечности, заботится о своих детях. Елена Андреевна. Чем сильнее гроза над человечеством, тем беззащитнее чувствует себя человек в мире и уже не опирается ни на что свое шаткое человеческое, в смирении отдавая себя всецело во власть великого и чудесного, сотворившего человека для вечности. И когда открывается внутреннему зрению истина, никакая дисгармония Земли уже не может скрыть от человека свет неба. Вы слушаете письма о вечном и временном архиепископа Иоанна Сан-Францисского, главу «Город в огне». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Когда мы стремимся познать истину, мы прежде всего должны решить вопрос, считаем ли мы то или того, кто или что является действительно первобытием, началом всего сущего, следовательно, истиной, независимо от того, совпадает ли сие с нашей идеей или нет. Или мы заранее отвергаем все то, что не соответствует нашему представлению об истине или нашим желаниям. Лично я жажду познать то, что реально есть, и тогда поставлю себе задачу, как мне с ним быть. Как мне с ним быть? Вот он открылся нам, тот, кто сказал, не как некий безумец, но с абсолютным сознанием «Аз есмь истина». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И огромное большинство людей пришло в ужас. Он никак не укладывается в рамки нашего нормального мышления. Его повеления нам совершенно недостижимы. Его жизнь исполнена таких страданий, что душа приходит в страх, а он говорит, что нет иного пути, как только последовать за ним. Что же нам, то есть мне, делать? Я испробовал другие пути, и убедительнейшим для меня образом увидел, что там нет истины. Я возвратился к нему, как блудный, но все же с новым знанием о человеке и бытии вообще. Его слова зазвучали для меня иначе, чем прежде. Я поверил в него целиком. И это не потому, что он уложился в схемы моей мысли, или что заповеди его показались мне нетрудными, или что уподобиться ему в страданиях я принял с легкостью. Нет. Но и сейчас я не могу рассказать о том глубинном процессе, что происходил внутри меня. Я не нахожу имени той силе, которая сдержанно, но действенно исцеляла мой ум и сердце. В самом интимном месте сердца восставало нечто таинственное, однако как-то ведомое с самого детства моего. Рост сей был своеобразный. То он принимал форму медлительного и трудного прогресса, то внезапными вспышками отрывал меня от всего, что не он. Думаю, что это было не иное, что как самооткровение Бога внутри моего духа. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Изыскивает ли его Отец только великих или и малых? Если возможно сие последнее, почему бы я исключил сие последнее для меня, хотя я и весьма ничтожен? Не он ли вложил в меня некую тонкую интуицию, которая, однако, была глубже всех моих мыслей и достовернее всех иных моих знаний? Как бы то ни было, но когда я поверил в Божество Христа до полной несомненности, тогда меня осиял свет не от мира сего. И до некоторой степени, подобно Павлу, во свете его я познал его. Сначала я поверил живую верою, затем явился мне свет». Не то же ли было с апостолом Петром, Иаковом и Иоанном, когда они устами Петра исповедали его божество, тогда в ответ он сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Что исполнилось вскоре после сего на Фаворе. Так же и Павел носил духовно в сердце своем Христа, которого гнал, и потому явился ему свет Божества в силе. и дерзаю сказать, что видение несозданного света связано неразрывно с верою в Божество Христа и связано и странным образом зависит одно от другого. В едином свете являются и Христос, и Святой Дух. Сей свет свидетельствует о Божестве Христа, потому что нельзя не узнать Бога в том свете, о котором идет речь. Неописуемое Его действие, в Нем вечность, в Нем невыразимая благость любви. В Нем видит Дух наш необъятные горизонты. И не сразу, но постепенно Дух открывает все новое и новое в том светоносном прорыве неба, где Бог. Исход, глава 20, стих 21. «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. В сущности, Бог во всяком своем явлении человеку пребывает все тот же, но мы не воспринимаем его как должно, мы не вмещаем его абсолютности в пределах земли, но все же видим его, хотя и как бы сквозь тусклое стекло. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. И самое это стекло не всегда одинаково тускло. Это зависит от того, в какой мере мы храним заповеди Христа, в которых дано самооткровение Бога нам. В них живет Дух Отца. Слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они из этих слов уразумели истинно, что я исшел от Тебя. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 8. И еще. «Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Принятие истины происходит в свободе. Она никем и ничем не навязывается человеку-персоне, и отнять ее насилием нельзя. Вера по приказу несовершенная в корне своем, хотя и увидевшие его поклонились ему, иные же усомнились. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 17. Усомнились, будучи не в силах вместить происходящего. «Я убогий и мерзкий. Неужели это возможно?»
1: Это было «Духовное слово». Вы слушали наставление преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Текст книги читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре Екатеринбурга 8 и 9 июля 2026 года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге это день именин, главный праздник, так говорят сестры обители. К празднику в обители Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника 8 июля 2026 года в 16 часов состоится архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. 9 июля в 7 часов 30 минут часы, в 8 часов утра архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского, в 10 часов 30 минут крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери, по окончании богослужения памятные подарки и угощение для всех. В 12 часов рассказ о монастыре и концерт, выступление хора «Держава», пение сестр монастыря. В 13 часов состоится духовная беседа о благодати Божией, как ее приобрести и сохранить. В 16 часов молебен Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы. Напомним, Тихвинская икона является списком из чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Напоминаем, сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы 8 и 9 июля. Адрес монастыря: город Екатеринбург, улица Зеленая, роща 1, остановка транспорта Декабристов, станция метро Геологическая. Наш выпуск продолжается. В спортивном центре «Орион» Верхняя Синичиха прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный святому благоверному князю Александру Невскому. Соревнования начались с торжественного исполнения гимна России. Инициатором проведения турнира выступил иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Синичихе. Отец Серафим благословил участников состязаний и обратился к ним с напутственными словами. Он напомнил о подвиге благоверного князя Александра Невского, о том, как великий полководец сочетал воинскую доблесть с глубокой верой, защищая родную землю и храня верность Христу. Пусть пример святого князя Александра Невского вдохновляет юных спортсменов на честные победы, трудолюбие и верность своим идеалам. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах.

и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, я к Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю святый Иисусе Христе, спящий мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне недостойному рабу Твоему спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже,

«Очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, яси имя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному,
изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянга в клену плоти балкися, и исторгни мя токаянство, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя,
ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея
вина себе тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю тебя, пришедши же согрешение мое, милосерден твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред тобою, яко благ и человеколюбец, в руце твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, ты же мя благослови.

0: Архиегумен Харитон Дунаев. «Умное делание о молитве Иисусовой». Читает Дмитрий Поляков.
1: О молитве человека, уединившегося в клете сердца своего, поучаясь и молясь тайно. Предисловие. Среди вас есть многие, которые не знают, в чем состоит внутреннее дело богомысленного человека, а также не понимают, что такое богомыслие, и которые ничего не знают о творимой умом молитве, но думают, что только теми молитвами подобает молиться, которые написаны в книгах церковных. Что же касается тайной беседы с Богом в сердце и происходящей отсюда пользы, они об этом отнюдь не знают и никогда не вкушали духовной сладости сего. Как слепорожденный только слышит о солнечном сиянии, что же такое сияние, не знает, так и те только слышат о богомысленном поучении и молитве, понимать же не понимают. Они по невежеству своему лишаются многих духовных благ и отстают от добродетельного преуспеяния, которое приводит к совершенному богоугождению. Посему ради наставления простых предлагается здесь кое-что для внутреннего обучения и для богомысленной молитвы, чтобы желающий с Божьей помощью начал хоть немного наставляться. Духовное обучение внутреннего человека начинается с таких Христовых слов: «Егда молишеся, вниди в клеть твою, и затворив дверь твою, помолися Отцу твоему в тайне». Евангелие по Матфею.
2: Православный портал «Азбука веры» представляет.
1: Схиегумен Харитон Дунаев. «Умное делание о молитве Иисусовой». От составителя. Что такое молитва? В чем ее сущность? Как научиться ей? Что переживает дух молящегося в смирении сердца христианина? Все такие вопросы должны бы постоянно занимать и ум, и сердце верующего. Ибо в молитве человек беседует с Богом, входит с Ним в благодатное ощущение и живет в Боге. И святые отцы, и учители церкви дают ответы на все эти вопросы, ответы, основанные на благодатном озарении через опыт молитвенного делания, опыт, одинаково доступный и простецу, и мудрецу. Епископ Никон. Всякому христианину нужно всегда помнить, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим. Надобно дать ему вселиться в уме и сердце нашим. А к такому соединению с Господом, после причащения тела и крови Его, лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова. Епископ Иустин. Инок уже при пострижении его в монашество, когда вручаются четки, называемые при этом мечом духовным, завещается непрестанное, денно-ночное моление молитвою Иисусовую. «По вступлении моем в обитель я возревновал о сем завещании для иноков и был руководим в этом своим старцем А, который разрешал все мои недоумения, встречающиеся при молитве. По смерти же старца, за разрешением недоумений, я был вынужден прибегать к писаниям богомудрых отцов, извлекая из них существенное о молитве Иисусовой. Я записывал все это в свою тетрадь, и таким образом, с течением времени, у меня составился сборник о молитве. Материал сборника разрастался из года в год, и потому он не имеет строго систематического порядка и последовательности предметов. Он служил лично для меня, как справочник. Теперь мне пришла мысль издать мой сборник или справочник в надежде на то, что, быть может, он окажет помощь тем, кое ищут руководство для усовершенствования своей внутренней духовной жизни. И приведенные в сборнике мудрые советы святых отцов и современных нам подвижников помогут им в их добром намерении. В сборнике встречаются повторения одного и того же. Это от искреннего желания сильнее запечатлеть в уме все то, о чем пишется. Все же передаваемое от сердечного убеждения должно иметь живейший интерес, тем более нужный в нынешние времена, когда повсюду наблюдается крайнее оскудение всяких стремлений в области духовной жизни. Итак, цель издания нашего сборника та, чтобы всевозможными и разнообразными способами и многократными повторениями именно уяснить способ производства Иисусовой молитвы, показать всю ее нужду и необходимость в деле нашего духовного служения Богу. Словом, напомнить как современному монашеству, так и всем ревнующим о своем душевном спасении древнеотеческое учение о умном делании и о борьбе со страстьми, тем более что ныне о молитве Иисусовой, по словам епископа Игнатия, люди большую частью имеют самое темное, сбивчивое понятие. Иные, считающие себя за одаренных духовным рассуждением и почитаемые многими за таковых, боятся этой молитвы как какой заразы, приводя в причину прелесть, будто бы непременную спутницу упражнения молитву Иисусовую, сами удаляются от нее и других учат удаляться. Далее епископ Игнатий говорит: «Изобретатель такого учения, по моему мнению, дьявол, которому ненавистно имя Господа Иисуса Христа, как сокрушающего всю его силу. Он трепещет этого всесильного имени и потому оклеветал его пред многими христианами, чтобы они отвергли оружие пламенное, страшное для врага, спасительное для них самих. Посему у составителя и явилась насущная потребность собрать все необходимое для разъяснения этого духовного делания и встречающихся при этом недоумений. Сам же собиратель, не смея и подумать назвать себя умным молитвенником, осмелился лишь извлечь из сокровищницы святых отцов их богомудрые советы на непрестанной молитве, советы, необходимые как воздух дыханию нашему, всем ревнующим о своем спасении. В настоящий сборник об умном делании по вопросу о молитве входит около 400 изречений святых отцов и современных нам подвижников. И кроме того, целые поучения опытных в молитвенном подвиге подвижников благочестия, как-то святителя Дмитрия Ростовского, архимандрита Паисия Величковского, старца схимонаха Василия и других делателей священной молитвы Иисусовой. В конце этой книги вниманию читателей предлагается указатель, в котором перечисляются приведенные здесь изречения отцов с указанием авторов и книг, откуда позаимствованы сии изречения, ссылкой на страницы настоящего сборника, на которых они напечатаны. Валаам, 27 июля 1936 года. Игумен Харитон.

0: Глава 1. О двойственности человека, обучение, молитвы и клети. Человек бывает двоякий, внешний и внутренний, плотский и духовный. Внешний есть видимый, плотский, внутренний же невидимый, духовный. Или, согласно слову апостола Петра, «потаенный сердце человек в неистлении кроткого и молчаливого духа». Первое послание Петра. И святой Павел объясняет двойство человеческое, говоря, «аще внешний наш человек и тлеет, но внутренний обновляется». Второе послание к Коринфянам. Но здесь апостол ясно говорит о внешнем и внутреннем человеке. Таким образом, внешний человек устрояется из многих членов. Внутренний же приходит в совершенство умом, вниманием к себе, страхом Господним и благодатью Божией. Дела внешнего человека бывают видимы, а внутреннего невидимы, согласно псаломнику. «Приступит человек, и сердце глубоко». 63-й псалом. Также и апостол говорит: «Кто весть от человек, я же суть в человеце, то, чью дух человека, живущий в нем». Первое послание Коринфянам. Один только испытующий сердца и утробы ведает все тайны внутреннего человека. Обучение тоже бывает двоякое, внешнее и внутреннее. Внешнее в книгах, внутреннее в богомышлении. Внешнее в любви к мудрости, внутреннее в любви к Богу, внешнее в витийствованиях, внутреннее в молитвах, внешнее в остроумии, внутреннее в теплоте духа, внешнее в художествах, внутреннее в помышлениях. Внешний разум кичит, первое послание Коринфянам, внутренний же смиряется. Внешне любопытствует, желая знать все, внутренний же себе внимает, и ничего иного не желает, как только знать Бога, с Давидом говоря ему: «Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица твоего, Господи, взыщу». 26-й псалом. И еще, им же образом желает елень на источники водные: «Сица желает душа моя к тебе, Боже». 41-й псалом. Молитва также бывает двоякая, внешняя и внутренняя. Явно творимая и тайна, соборная и бываемая наедине, должная и произвольная. Должная, творимая явно по уставу церковному, соборная молитва имеет свои времена: полуношницу, утреннюю, часы, литургию, вечернюю и повечерие, на каковые моления люди и призываются звоном, ибо они их, как подобающую Царю Небесному дань, должны воздавать на всякий день. Творимая же в тайне произвольная молитва бывает и безвременна, когда кто захочет без всякого зова, только по движению самого Духа. Первая, то есть церковная молитва, имеет положенное число псалмов, тропарей, канонов и прочих пений и действий иерейских. Другая же, тайная, произвольная, как безвременная, не определена и числом молитв, ибо каждый молится сколько хочет, иногда кратко, иногда же долго. Первая произносится вслух устами и голосом, вторая же только умом. Первая произносится стоя, вторая же не только стоя или ходя, но и на одре почивая, словом, всегда, когда бы ни случилось, возвести ум свой к Богу. Первое, соборное, творится в храме Господнем, в церкви, или по случаю в каком-либо доме, где соберется несколько людей. Вторая же, уединенная, совершается в затворенной клети, согласно слову Господа, егда молишься, вниди в клеть твою, не затворив дверь, помолись Отцу твоему в тайне. Евангелие по Матфею. Опять и клеть бывает двоякая, внешняя и внутренняя, вещественная и духовная. Вещественная — из дерева или камня, Духовное же есть сердце или ум, или, по словам святого Феофилакта, мысль тайная. Это одно и то же. Толкование на Матфея, глава 6. Посему вещественная клеть всегда на одном месте стоит. Духовное же всюду с человеком носится. Где бы человек ни был, всегда ведь с ним его сердце, в котором он может умом своим, собрав мысли свои, затвориться и молиться Богу в тайне. Будет ли он среди людей или беседует со многими? Внутренняя молитва, если случится кому, находясь среди людей, подвигнуться к ней духом, не требует ни уст, ни книги, не употребляет движения языка, ни гортанного гласа, хотя это и наедине происходит, но только возведение к Богу ума и самоуглубление, что возможно делать и на всяком месте. Вещественная клеть безмолвствующего в ней человека затворяет одного, внутреннее же духовное, вмещает в себе и Бога, и все небесное царство, согласно евангельским словам самого Христа. «Царство Божие внутрь вас есть» — Евангелие по Луке. Сие в словах Макария Египетского изъясняется так. «Сердце — сосуд малый, но в нем бывают вмещаемы все вещи. Там Бог, там ангелы, там жизни царства, там небесные грады, там сокровища благодати». Во внутренней сердечной клети человеку подобает затворяться чаще, чем между стенами, и, собравши там все помышления свои, представлять ум свой Богу, молиться Ему в тайне со всей теплотою духа и живою верою, вместе же с этим поучаться и в богомыслии, чтобы возможно было ему возрасти в мужа совершенно. Глава 2. О молитве, согревающей человека и соединяющей его с Богом в любви. Прежде всего, да будет известно, что христианину, особенно же лицу духовному по долгу звания своего, подобает всячески и всегда заботиться о том, чтобы соединиться с Богом-создателем, любителем, благодетелем и высшим добром своим, которым и для которого он и создан. Ибо для души, созданной Богом, должно быть центром, то есть конечной целью, ничто иное, как только сам Бог, от которого она и жизнь, и природу свою получила, и для которого ей нужно жить вечно. Ведь все видимое на земле, любезное и желательное, богатство, слава, жена, дети, одним словом, все красивое, сладкое и любезное мира сего не свойственно душе, но только телу. И, будучи временным, оно скоро пройдет, как тень. Душе же, как вечной, по природе, можно вечно успокоиться только в одном вечном Боге, как в высшем благе своем, прекраснейшем всех красот, сладостей и люблений, сладчайшем и любезнейшем, и как в естественном своем месте, откуда она произошла и куда она должна снова возвратиться. Ибо как плоть, происходя от земли, в землю возвращается, так и душа, произойдя от Бога, к Богу возвращается и у Него пребывает. На то она и создана Богом, чтобы в Боге пребывать вовеки. Посему всей временной жизни нужно прилежно искать соединение с Богом, чтобы сподобиться быть с Ним и в Нем, и в будущей жизни вечно. Соединиться же с Ним каждый может не иначе, как только крайней сердечной любовью. Ибо и евангельская грешная жена потому получила у Него великую грехопростительную милость и крепкое единение с Ним, яко возлюби много, Евангелие по Луке. Он любит любящих Его, прилепляется ко прилепляющимся к Нему, предоставляет себя ищущим Его и неоскудно подает сладость желающим насладиться любовью Его. Для того, чтобы возмог человек возбудить в сердце своем такую божественную любовь, чтобы соединиться с Ним в неразлучном союзе любви, необходимо часто молиться, возводя ум свой к Богу. Ибо как часто подкладываемые в огонь дрова увеличивают пламень, так и молитва, творимая часто и с углублением ума в Боге, возбуждает в сердце божественную любовь, которая, воспламенившись, согреет всего внутреннего человека, просветит и научит его, явит ему все безвестное и тайное своей премудрости и соделает его как бы пламенно-огненным серафимом, всегда предстоящим Богу духом своим, взирающим на него умом и почерпающим в этом духовную сладость. Глава 3. Молитва, произносимая устами, умом же невнимаемая, есть ничто. Здесь не будет неуместным вспомнить некоторые неудобовразумительные апостольские изречения, натворимые духом и умом молитве, и тем положить начало рассуждению. Послание к Ефесянам святой апостол Павел советует молиться духом. «Всякою, — сказал он, — молитвою и молением, молящийся на всяко время духом». Послание к Ефесянам. Тот же апостол в послании к Коринфянам говорит: «Дух мой молится, а ум мой без плода есть». Первое послание к Коринфянам. Как же это бывает, что человек молится духом, а ум его остается бесплоден? Слово «дух» в Святом Писании, разумеется, в человеке различно. Иногда оно полагается вместо дыхания, иногда вместо самой души, иногда вместо какого-либо желания и намерения, как доброго, так и злого, а также вместо какой-либо добродетели или недобродетели, как-то дух смирения, дух любви, дух милосердия и противоположные им, дух гордыни, дух ненависти, дух сребролюбия и прочее. Иногда же слово «дух» полагается вместо какого-либо дарования Святого Духа, как, например, дух премудрости, дух разума, дух прозорливства и прочее, а иногда и вместо самого ума, как пишется у того же апостола: «Обновляйтесь, — говорит он, — духом ума вашего». Послание к Ефесянам. Когда апостол советует ефесянам молиться духом, то здесь вместо духа он полагает сам ум, который должен молящийся человек устремить к Богу. Когда же, пиша Коринфянам, он говорит о духе, молящемся, и об уме, пребывающем бесплодным, то в данном месте он полагает дух вместо голоса и дыхания человеческого, как бы говоря к ним: «Какая вам польза, Коринфяне, если вы молитесь только голосом вашего дыхания, а ум ваш не внемлет молитве, но мечтает о чем-то ином? Какая польза говорить языком много, а умом не внимать тому, что говорится, если бы даже и тьмы слов языком произнес ты, о человек? Какая польза от того, если бы всей гортанью, насколько позволит дыхание твое, воспоешь, а ум твой не предстоит Богу и не видит его, но уклоняется помышлениями в иное место? Такая молитва не принесет тебе никакой пользы, не будет услышана Богом и останется бесплодной». Хорошо рассудил и святой Киприан, говоря: «Как ты хочешь быть услышанным Богом, когда и сам себя не слышишь? Хочешь, чтобы Бог помнил о тебе, когда ты молишься, а сам о себе не помнишь?» Апостол дает Коринфянам, а вместе и всем нам, себя в пример, говоря: «Помолюся духом, помолюся же и умом, воспою духом, воспою же и умом». Первое послание Коринфянам. Когда, говорит он этим, я молюсь языком и голосом, происходящим от моего дыхания, то должен молиться и умом. Глава 4. Краткая, но часто творимая молитва более полезна, чем продолжительная. От искусных в богомыслии я узнал относительно творимой умом от сердца молитвы, что теплее и полезнее бывает та, которая кратко, но часто делается, чем продолжительная. Впрочем, и продолжительная молитва бывает очень полезна, но только для совершенных, а не для новоначинающих. В продолжительной молитве ум у непривыкшего к ней человека не может долго предстоять пред Богом, но обычно побежденный немощью непостоянства увлекается внешним, и теплота духа поэтому вскоре остывает у него. Такая молитва есть уже не молитва, но одно смущение ума вследствие уклонения мыслей туда и сюда, что бывает как в церковных, соборных пениях, так и в читаемых долго келейных правилах. Краткая же, но частая молитва более устойчива, ибо ум, углубившийся в Бога на короткое время, может совершать ее с большей теплотой. Посему и Господь говорит: «Молящийся не лишь глаголите» — Евангелие по Матфею, «ибо не по многоглаголанию будете услышаны». И Иоанн Лесточник поучает: «Не пытайся многословить, чтобы не рассеялся ум в поисках за словами». Одно только слово мытаря умилостивило Бога, и одно же верующее слово спасло разбойника. Крайнее многословие в молитве рассеивает ум в мечтаниях, тогда как единословие помогает собрать ум. Но кто-либо скажет: почему апостол в послании к Солунинам говорит так: «Непрестанно молитесь»? Первое послание Солунинам. Обычно в Писании часто творимое дело называется всегда творимым. Например, «в первую скинию выйну в хождах у священницы, службы совершающие». То есть во все установленные на то часы, а не непрестанно, днем и ночью, часто, а не безвыходно. Послание к евреям. Если же священники и были безвыходно в церкви, оберегая сшедший с неба огонь, подкладывая в него топливо, чтобы он не погас. Однако делали сие не все вместе, но переменяясь чередами, как пишется и о святом Захарии: «Бысть же служащую ему в чину череды свои я пред Богом» — Евангелие по Луке. Подобно этому нужно думать и о молитве, которую апостол повелевает творить непрестанно. Ибо невозможно человеку пребывать в молитве так, чтобы не прерывать ее и днем, и ночью. Ведь потребно время и на иные дела, на необходимые заботы по управлению домом своим, как-то время работы, время беседы, время питания и питья, время покоя и сна. Как же можно непрестанно молиться иначе, как только часто молиться? А часто творимая молитва вменяется как бы за непрестанно творимую молитву. Итак, пусть твоя частая, но краткая молитва не умножается лишними словами, как об этом учат и святые отцы. Святой Феофилакт в толковании на Евангелие Матфея написал так: «Не подобает удлинять молитвы, а лучше мало, но часто молиться» — глава 6. У Златоуста же в беседах на апостольские послания Павла пишется так: «Кто лишнее говорит в молитве, тот не молится, но празднословит» — Златоуст к Ефесянам, беседа 24. Кроме того, Феофилакт говорит в толковании на то же вышеуказанное евангельское место так: «Лишнее глаголание есть празднословие». «Хорошо сказал апостол: хощу пять словес умом моим глаголоти, нежели тьмы словес языком». Первое послание Коринфянам. То есть лучше мне сотворить краткую молитву к Богу, но со вниманием, нежели произносить бесчисленные слова без внимания и только напрасно наполнять воздух своими словами и голосом. Кроме того, вышесказанные апостольские слова «непрестанно молитесь» нужно толковать в смысле молитвы, творимой умом, ибо ум может быть всегда направлен к Богу и может молиться Ему непрестанно. Итак, начни теперь, о душа, понемногу, братца, за намеченное тебе обучение. Начни во имя Господа, согласно увещанию апостола, говорящего так: «Вся ежаще творите словом или делом или умом, вся во имя Господа Иисуса Христа творите». Послание к Колоссянам. То есть творите все, как бы говорит он, с добрым намерением и не столько из-за своей корысти, хотя бы и духовной, сколько для славы Божией, чтобы во всех ваших словах, делах и помышлениях прославлялось имя Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Прежде всего, изъясни себя кратким толкованием, что такое молитва. Молитва есть обращение ума и мыслей к Богу. Молиться значит предстоять умом своим Богу, неуклонно мыслью зреть на Него и беседовать с Ним в благоговейном страхе и уповании. Итак, собери все мысли твои и, отложив все внешние житейские попечения, устреми ум твой к Богу, на Него.
1: Умное делание о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. Текст читал Дмитрий Поляков. Наш эфир продолжается.
2: В Екатеринбурге полночь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь во свете невечернем, с духовными вашими чады ныне обитающие. Радуйтесь, все святые, теплее во всем мире.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Сие мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь,

Вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусившие сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир и я же.

любви ради Божию волею оставивши, радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие, радуйтесь, пустынницы в пещерах и горах со зверьми пожившие, радуйтесь, постницы в волчбе и жажде временное житие препроводившие, радуйтесь, столпницы мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие, радуйтесь, затворницы в сердечной тишине Бога взыскавшие, радуйтесь, девственницы целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие, радуйтесь, послушницы Христово смирение стяжавшие, радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие, радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие, радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие, радуйтесь, в покой Господь.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие по

«Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сицы возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в Святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти, несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь о всесвятии, теплее во всем мире.

Исчитаем множество звезд и всем имена на лица и Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноше, Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении, радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя, радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего, радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы, радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовы, радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы, радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы, радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие,

недоумеют глаголати, каковы все святи, подоба страстни нам бывши человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою, воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святи,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святии, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же пою.

Стена тверда нам противу лица вражевы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о в странстве земном присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных взело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые.

Песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святий, и нам немощным удобие любить и молчание. Но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочные реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

0: Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющите, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившая, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятные земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностные словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведные земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливые странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивые поношения и укорения Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

о всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя,

все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь избрание ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, теплые во всем мире.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, затвердев сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Псалом 13. Начальнику хора Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью

0: нищего, что Господь – упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш сегодняшний пятничный эфир продолжается. Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Сегодня звучит рассказ «Кавказский пустынник».
2: Рассказ Валерия Николаевича Лялина «Кавказский пустынник, священно-монах, отец Каронит». Давно я хотел научиться дивному и богоспасаемому умению Иисусовой молитвы. Но никто мне толком не мог объяснить в наших краях, как правильно взяться за это делание. А у самого ничего не выходило, хотя я читал и «Добротолюбие», и «Паисия Величковского», и «Феофана Затворника». Но, видно, душа еще не созрела для этого святого делания. Вероятно, и сам я еще стоял на первой ступеньке духовного восхождения, где еще разум и душа не удобрены благодатью Духа Святаго. И ангел-хранитель в утреннем сне пропел мне: «Анаксиос, анаксиос, анаксиос», что по-русски означает: «Недостоин, недостоин, недостоин». Итак, я взял на службе очередной отпуск, выпросил еще и за свой счет и отправился в горы Абхазии, где прослышал: есть старцы-пустынники, искусные в Иисусовой молитве. В Сухуми, в православном храме, мне подробно рассказали, как и где их можно отыскать. Проводили до Бзыбского ущелья, а там нашелся и попутчик-пустынник. И вот после долгого и трудного пути я стою у дверей кельи одного из старцев. Дверь в сене кельи была сработана из толстых ясеневых досок, потемневших от времени, туманов и докучливых зимних дождей. В верхней части двери в доску был врезан медный литой с распятием крест, а под ним кривыми буквами белой краской надпись: «Святый Архангел Михаил». Я постучал костылем в дверь и возгласил: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» За дверью послышались шаги, скрип отодвигаемого засова, и старческий голос громко произнес: «Аминь!» Дверь отворилась, и на пороге появился высокий, несколько согбенный, весь седой старец. Он щурился от света и, держа ладонь козырьком над глазами, приветливо вглядывался в меня. Он был одет ветхий серый подрясник, подпоясанный широким кожаным ремнем, на груди иерейский восьмиконечный крест. «Благословите, батюшка», — сказал я и сложил ладони ковшиком. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, да благословит тебя Бог на все самое доброе!» Перекрестив, он поцеловал меня в голову. Мы прошли в келью, и из-за маленьких оконец в ней царил полумрак. Я помолился на образа, положил три поклона и еще поясной поклон старцу. Он тоже отдал мне поясной поклон. Садись, рабе Божий, на лавку, отдохни, а я пока трапезу нам спроворю. Я снял котомку, засунул ее под лавку, сел и огляделся. Стены келии были сработаны на скорую руку из потемневших от старости и копоти бревен. К матице заглавной потолочной балки привязаны пучки сушеных трав, корешков, связки сухих грибов, лука, чеснока, мешочки с крупой и корзины с сушеными сухарями. Под ногами благожелательно мурлыкая вертелся тощий трехцветный кот, страж и хранитель стариковских припасов, гроза и губитель бесчисленного мышиного племени. Направо стояла сложенная из дикого камня печка, наподобие русской, топившейся по-белому, то есть с трубой. Над очагом вмазана медная иконка, знамение Пресвятой Богородицы. В топке уже весело горели дрова. В чугунках, булькая, варилась еда, и начинал шуметь закопченный чайник. Старик стоял с ухватом, смотрел на огонь, а губы его шевелились, и мерно двигалась окладистая белоснежная борода. Он творил Иисусову молитву. Это был старый монастырский мантийный монах. И не просто монах, а священный монах, нареченный в честь мученика Александрийского Кранидом. Во время войны он был санитаром и вынес с поля боя множество раненых солдат, за что имел два ордена славы. После он рассказывал мне, что еще 18 лет от роду был призван на действительную службу еще в царскую армию, Николаевскую, и сразу попал на позицию где-то в районе Пинских болот. И тоже был санитаром. За две мировых войны он не сделал ни одного боевого выстрела из винтовки. Такие у него уже были убеждения. И милостивый Господь хранил его, и он ни разу не был ранен. Хотя, вынося раненых, сам постоянно пересекал смертельный огненный рубеж. Он считал себя мирным человеком. С юных лет прислуживал в церкви. Весь этот православный мир, мир, дорогой его сердцу, церкви, с его проникающей в душу богослужением, кроткими ликами святых икон, сиреневое струение ладана, потрескивание и огоньки множества свеч, благоговейно-медлительная поступь духовенства в отливающих червонным золотом парчевых ризах, чтение старинных в кожаных переплетах книг, божественный церковно-славянский язык с удивительными словами «древо», «благосенно-лиственное», клиросное пение стихир Иоанна Дамаскина,

0: я, когда тихие слезы так и катились из глаз, а душа как бы восходила вместе со струями синего фимиама к самому куполу храма, откуда взирал сверху Христос ярое око. После Второй мировой войны родные думали, что он женится, хотя он уже был и не молод, и будет жить в родном Павловском городке. Но он не женился, а поступил послушником в монастырь. Смиренный он еще более приобрел смирение и безропотно нес послушание в конюшне, поварне, на огороде и, наконец, в храме. Шли годы, его подстригли в Рюсофор, а потом в малую схиму с именем Кранит. Ну что ж, Кранит так Кранит, так было угодно отцу архимандриту. Пришло время, его рукоположили в иеромонахи. Но недолго батюшке Краниду пришлось ходить в монастыре в иеромонашеском сане. Грянули хрущевские гонения, монастырь закрыли, и монахи разошлись кто куда. А отец Кранит, взяв у архимандрита благословение, уехал в Абхазию, где в глухих необитаемых горах нашел уединенное место. Старец загремел ухватом и поставил на стол исходящий ароматным паром чугунок. «Ну, Господи, благослови, Алеша! Сего дня празднуем положение честные и многоцелебные ризы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, еже есть хитон в славном и преименитом царствующем граде Москве. Поклоны приходные и исходные направили поясные. На трапезе аще прилучиться в среду и пятницу вкушаем с маслом». Батюшка Кранит достал с полки бутылку подсолнечного масла и поставил на середину стола. Выложил пару старых потемневших алюминиевых мисок, некрашенные деревянные ложки, крестовые, с крестами на черенках. Из корзины достал ржаных сухарей и накрошил в чугунок. Влил туда масло. По келье пошел сытный дух грибной похлебки. «Сейчас трапезу вкушаем два раза, обед и поужин, а в посты один раз, когда с возлиянием елея, а когда и сухояденье, масло, муку и сухари, соль мне приносят мои духовные чада, а овощи со своего огорода, а остальное из леса, орехи, каштаны, мушмула, джонжоли, грибы и даже мед дивий». Сотворив молитву и благословив трапезу иерейским благословением, батюшка разлил похлебку по мискам, и мы споро приняли за еду в полном молчании. Даже приученный кот ходил кругом и не мявкал. Потом пили чай с черносмородинным листом и сухой малиной. К нему была выставлена баночка темного лесного меда. С дороги я очень утомился, и после еды меня так и клонило ко сну, веки смыкались, и я неясно слышал слова молитвы: «Бысь чрево Твое, святый трапеза, имущий небесного хлеба Христа, от него же всяк яда и не умирает, яко же рече всяческих Богородицы питатель. Дал еси веселье в сердце моем от плода пшеницы, вина и елея своего множившегося. В мире вкупе усну и почию. Ложись, ложись, Алеша, на лавку. Я свалился на лавку. Батюшка накрыл меня какой-то рваной гунькой, перекрестил и начал перемывать посуду. Я спал и просыпался, и опять засыпал, а батюшка все стоял перед иконами, молился и клал земные поклоны, кашляя и кряхтя. Под лавкой бегали мыши, и за ними бешено гонялся кот. Стучали ходики. За окном наладился крупный косой дождь, барабаня по окнам и крыше. Ранним утром батюшки Коронида в келье уже не было. Я помылся во дворе у ручейка ледяной водой, справил утренние молитвы и сел на лавочку перед келей в ожидании батюшки. Солнышко восходило из-за гор, окрашивая их снежные скалистые вершины в золотые и пурпурные цвета. Внизу в долине клубился густой туман. На горы набегали темные еловые леса и останавливались на каком-то уровне. Дальше шли голые скалы, серые и ржавые, от облепивших их мхов. И еще выше были блистающие снегом ледники и ярко-синее небо. Ниже елового пояса шли лиственные леса, буковые, мелкий дубняк, всякие кусты, альпийские поляны с разнотравьем и удивительно ярким цветочным царством. В кустах и лиственных лесах на все лады распевали птицы, летали и жужжали различные насекомые, а над всем этим Божьим миром в небе плавно кружил орел. Скоро пришел батюшка Коронид и стал поправлять изгородь своего огорода. Я подошел к нему и благословился. «Вот, — сказал он, — который год сажаю кукурузу по нашему пшенку, а мало что мне достается. Как нальется пшенка, так из леса приходит хозяин брать подать. Хозяин серьезный, страсть какой прожорливый. Приходит больше вечером в темноте. Я в кастрюльку стучу, горящими головешками в него кидаю. Тогда он уходит, но сердится, ворчит, рычит. Кругом себя все ломает. Иногда в конце зимы приходит, встанет из берлоги голодный, раз налег на дверь, всю когтями исцарапал. «Батюшка, — спросил я, — а как вы здесь зиму переживаете?» «А, с Божьей помощью, Алеша, с Божьей помощью! Конечно, зимой ни сюда, ни отсюда хода нет. Снега такие, что выше головы. Все запасаем с лета, с осени. А зимой у нас келейное сиденье. Молимся Иисусовой молитвой. Кто устной, кто умной, а кто дошел до совершенства, тот и сердешный. То есть ум сопрягает с сердцем. Есть у меня и соседи, их сейчас не видно. Кельи закрыты листвой, кустами. Мы друг друга не беспокоим, потому что все мы прошли долгое монастырское послушание. По 10, 15 и 20 лет и в конце его душа стала просить покоя и одиночества. Вот мы благословились у игумена монастырского на пустынножительство и ушли в эти дебри, где и спасаемся. Вот там, батюшка показал рукой, живет отец Флегонт, там отец Мордарий, а там отец Мисаил, а вверх по реке живет отец Повсекакий, строгий старец, игумен, у него послушник Проф, а рядом ангел земной, батюшка Харлампий, и его келейник, отец Смарагд. Вот такое наше братство. Батюшка, ну а как заболеете, и не дай бог помрете зимой, то ведь один в келье вы. Мы, Алеша, обычно не болеем в пустыне, а наоборот, Господь нас здесь исцеляет от телесных и духовных болезней, иногда даже от очень тяжелых. Как-то чахотка, язвы желудка, помрачение ума, астмы. Ну, а смерть для нас не страшна. Это врата в вечную жизнь. Соединение с Батюшкой Христом сладчайшим. Мы к этому готовимся. Да, у меня и гроб припасен в погребе. Пойдем покажу. Действительно, у батюшки Кранида в погребе стоял крепкий приготовленный гроб. Нам Господь по молитвам нашим обычно открывает наш смертный час. Вот как приступит смертушка, покаюсь, причащусь запасными святыми дарами, опущусь в погреб, захлопну крышку, зажгу перед иконой большую лампаду с деревянным маслом, лягу в домовину, и если будут силы, еще прочитаю канон на исход души, а там Господь и примет мою грешную душеньку. А братья и зимой время от времени навещают меня, приходят по снегу, на снегоступах, это такие вот придуманные лыжи. Увидят, что приставился иеромонах Кранид, отпоют над телом, сотворят погребение и крест честный над могилкой поставят. На обед сегодня батюшка Кранид готовил гороховый суп с луком, тушеную картошку с кислой капустой, еще ели горный лук, черемшу, пили чай мятный, ромашковый, с лесным медом. После обеда батюшка спросил: «Ну что, Алеша, поди за Иисусовой молитвой пришел?» «Да, батюшка, за ней. Благословите научить меня. Не откажу, Алеша, не откажу в этой благой просьбе. Не ты первый у меня, и не ты последний, если Бог даст. Ну, а как ты помышляешь, Алеша, все ли могут овладеть Иисусовой молитвой?» «Да что вы, батюшка, какое там все? Конечно, только избранные, да очистившие душу от грехов. А большей частью, конечно, монахи и особенно пустынники, ушедшие от мира. А вот и нет, Алешенька, а вот и совсем не так. Кто тебе дал это понятие, тот сам и близко не стоял к освоению Иисусовой молитвы. Как во время всемирного потопа можно было только спастись в Ноевом ковчеге, так и в наше погибельное время, когда вселенную захлестнули грязные волны всемирного зла, можно спастись только в православной церкви, в этом прообразе Ноева ковчега. И двери церкви для спасения открыты для всех, И Христос распялся на кресте не ради избранных, а ради всего рода людского. Так Иисусова молитва не для избранных, а для всех, кто хочет спастися и этой золотой лестницей соединиться со Христом и взойти к Нему. И приступающим к Иисусовой молитве не надо быть чистым и безгрешным, ибо это покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Вот эта молитва и сотворяет грешного в чистого, она очищает его от греховной грязи. Но только надо иметь в виду, что, приступая к Иисусовой молитве, надо всем сердцем возлюбить Христа. Каждый день читать Святое Евангелие, и не только читать, но и жить по Евангелию, исполнять все заветы Христовы, ходить на богослужение в церковь и причащаться тела и крови Христовой. Кто хочет получить спасительную благодать от Иисусовой молитвы, приступая к ней, должен отойти от греховной жизни. Иисусова молитва очистит от старой греховной скверны, но она будет недейственна, если человек будет продолжать грешить. Афонские старцы свидетельствовали, что на каждое молитвенное воззвание «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», с небеси слышится отзыв Божий: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Но если занимающийся Иисусовой молитвой продолжает грешить, небо для него глухо, закрыто, и Божьего отзыва нет. Вечером мы сидели на лавочке перед кельей и любовались на пламенеющие вершины гор, освещенные закатившимся солнцем. Я спросил: «Батюшка Кранит, а зачем у вас на двери написано имя Архангела Михаила?» «Ох, Алёша, это охранительное имя. Его демоны страшатся, а демонов на нас насылаются легионы. Их князь бесовский всячески старается нас согнать отсюда. Очень ему не любо, что здесь идет постоянная молитва ко Христу и Божией Матери. Совершается бескровная жертва, Евхаристия. Мы очень мешаем и досаждаем владыке и преисподней. Что я могу про себя сказать? То однажды в дверь влез мерзкий козел с зелеными горящими глазами, посмотрел на меня, затряс бородой и так гнусно заблекотал, что аж в ушах засвербило. Я его ожег крестным знаменем, и он исчез, как и не бывало. Но целый день стоял поганый запах. То однажды я проснулся от кошачьего вопля. Вижу, вся келья кишит гадюками. Кот на печке, шерсть дыбом, вопит от страха истошным воплем. Я на лавке встал и читаю молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его! И ну, кропить этих гадов святой водой!» Они зашипели, заскакали, взвинтились, сбились в клубок, который вихрем выкатился за дверь. А то вот медведь. Здесь водятся громадные кавказские медведи. Так вот, бес нанес его на мою келью. А что у меня есть съедобного для него? Да ничего. Была весна, и почти все подчистую все было за зиму съедено. И живности один только тощий кот. Да, пожалуй, ас грешный. Как начал медведь дверь трясти, так келья заходила ходуном. Я в сени начал через дверь кричать молитву: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится!» Медведь еще больше взъярился: «Ну, поганый, вышибет сейчас дядя дверь!» Я взял в левую руку тяжелый медный крест, вынул из печки головешку, с Иисусовой молитвой распахнул дверь, ударил медведя крестом по плоской башке, а в рычащую пасть сунул головешку. Раздался такой вой, такое рычание, что я почти оглох. Медведь, колотя себя лапой по башке, кинулся в лес. Он орал и выл, как бешеный. Кроме того, он у порога оставил громадную вонючую кучу и дорожку до самого леса. Конечно, Алёша, я очень далёк от святости. И не знаю я, что больше во мне, монаха или солдата. Каюсь, я грешный старик. На преподобного Серафима Саровского бес тоже напускал медведя. Но Серафим укротил, умерил зверя, и тот даже брал из его руки хлеб. Но я, грешный, не достиг таких высот, и не достигну, конечно. И мне пришлось отогнать бесновавшегося зверя и крестом, и головней. На следующий день до самого вечера я со старцем заготавливал в лесу дрова на зиму. На отдыхе старец продолжал толковать мне об Иисусовой молитве. Сейчас, Алёша, такое время, когда вещественное задавило духовное. Вещественное стремится выскочить на первый план, а духовное затолкать в угол. В этом борении Иисусова молитва – великое оружие для православного христианина. Она отгоняет всякие греховные злые помышления, водворяет в душе мир, беззлобие, спокойствие, доброжелательное отношение ко всему живому творению Божьему. Она подготавливает нас к Царствию Небесному и навсегда соединяется с Христом еще здесь, на земле, молитвенными узами. Приступай к изучению Иисусовой молитвы, но имей глубокое покаянное настроение и соблюдая постепенность. Вначале, на первых степенях, нужно эту молитву произносить устами. Это должно быть усердное, может быть, многолетнее упражнение. Эта ступень Иисусовой молитвы легкая. Произноси ее устами. Здесь есть одна трудность, что слова молитвы ты должен всегда держать в уме. Это главное условие. Без этого ничего не получится. Где бы ты ни находился и что бы ни делал, всегда тихо произноси молитву. Бывают обстоятельства, когда приходится прекращать молитву, но не оставляй ее совсем, а опять снова возобновляй. После упорных трудов постепенно Иисусова молитва переходит в наш ум. Ну, у одних это раньше, а у других позже, а у некоторых и вообще не переходит, и они остаются на первых степенях. Вот тогда уста уже не двигаются, а молитва постоянно пребывает в нашем уме. Если она ослабевает, то мы усилием ее подгоняем, и со временем она становится самодвижной. Может, только во сне мы не чувствуем ее. А вот самая высшая ступень – это сердечная молитва. Она мало кем достигается. Это уже само совершенство, когда молитва из ума переходит в грудную полость и постепенно соединяется с нашим сердцем, и уже само сердце постоянно и денно, и нощно творит Иисусову молитву.
1: Вы слушали звучащую книгу «Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. И сегодня в нашем эфире прозвучал рассказ Валерия Лялина «Кавказский пустынник».
2: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в музей «Литературная жизнь Урала 20 века». Именно здесь состоится литературный вечер памяти Сергея Есенина. Как парень из деревни стал символом целой эпохи. Любители творчества Сергея Есенина собрались на литературном вечере, который был посвящен круглой дате – 130-летию поэта. Гости проследили путь автора от Рязанской деревни до столичных литературных кругов. А 1917 год – самый переломный момент для многих судеб. И в его стихах это чувствуется. «Вечер позволит нам по-другому взглянуть на личность Есенина. Противоречивого, яркого, простого и очень читаемого среди молодежи. Сначала мы услышим фрагмент поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина». В ней отражены воспоминания поэта о посещении села Константиново в 1917-1918 годах. Произведение затрагивает темы революции, гражданской войны, любви и трагедии христианства. Ну а после прочтения этой поэмы я поговорю с одним из организаторов вечера и заведующим музеем «Литературная жизнь Урала 20 века» Александром Элистон Бероном.
2: Село, значит, наше? Да. Дворов почитает восста. Тому, кто его оглядывал, приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, есть пастбище, есть поля. И по всему угодью рассажены тополя. Мы важны и очень не лезем, но все же нам счастье дано. Дворы у нас скрыты железом, у каждого сад и гумно. У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, но грозный судья, старшина, всегда прибавлял к оброку по мере муки и пшена. И чтобы избежать напасти, излишек нам был вести год. Раз власти, на то они власти, а мы лишь простой народ. Но люди все грешные души, у многих в глазах что клыки. С соседней деревни кривуши косились на нас мужики. Житье у них было плохое. Почти вся деревня вскачь пахала одной сохою на паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, была бы душа жива. Но кратко они рубили из нашего лесу дрова. Однажды мы их застали, они в топоры, мы тоже. От звона и скрежета стали, по телу катилась дрожь. Скандали убийством пахнет, и в нашу люквину вдруг кто-то из них как. На нашей бодластой сходке мы дело условили шире. Судили, забили в колодки и 10 услали в Сибирь. С тех пор у нас неуряда скатилась со счастья вожжа. Почти что 3 года к ряду у нас то падеж, то пожар. Такие печальные вести возниться мне пел весь путь. Я в Радовские предместья ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в неблизкое тело и грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка, в тылу же купцы да знать. И твердо простившись с пушками, решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, купил себе липу и воду. С такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово, и в розово-сврадном огне тогда над страной калипствовал Керенский на белом коне. Война до конца, до победы, и ту же сермяжную рать прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать, но все же не взял я шпагу. Под грохот и рев мортир иную явил я отвагу. Был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, приятная кладная звень, луна золотую поросшую осыпала даль деревень. Ну вот оно, наше Радово, промолвил возница. Здесь. Недаром я лошади вкладывал, за норов ее и спесь. Позволь, гражданин, начальничка, вам хлебнику надо, так вон. Я требую с вас без излишка за дальний такой прогон. Даю 40. Мало? Даю еще 20. Нет. Такой отвратительный малый, а малому 30 лет. Да что ж ты имеешь в виду? За что ты с меня гребешь? Мне отвечает туша. Сегодня плохая рожь. И вот я на мельнице. Ельник осыпан свечами светляков. От радости старый мельник не может связать 2 слов. Голубчик, да ты ли, серпуха? Озяб чай, пойди продрог. Доставь ты скорее, старуха, на стол самовар и пирог. Время прозябнуть трудно, особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудный, как дружья улыбка в лице. Я тебе мельника круты, от них заревет и медведь, но все же в плохие минуты приятно друзей иметь. Откуда? Надолго ли? На год. Ну, значит, дружище, гуляй! 7 летом грибов и ягод у нас хоть в Москву отбавляй. Идичи здесь, братец, да черта, сама так под порох упрет. Подумай только, четвертый тебя не видали мы год. Беседа окончена, чинно мы выпили весь самовар. По старым шубой овчиной, иду я на свой сеновал, иду я разросшимся сада, лицо задевает сирень. Так мил моим вспыхнувшим взглядом, состарившийся плетень когда-то, у той вон калитки. Мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: нет, далекие, милые были, тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но мало любили нас. Первые революционные годы Есенин, как и многие, ждет какого-то обновления, верит в будущее страны, народа. Крюев пытается заманить его в старый лагерь, Есенин уже не тот. Все. В 17 году появляется «Иорданская голубица», «Преображение». Он пишет поэму «Инония» о какой-то другой волшебной стране. В «Преображении» он сотворил призыв к лучшему, новому, светлому, благодаря которому его вновь услышали многие. Этот призыв звучал как... Это было в духе уже такого имажинизма. «Господи, отелись!» И вот это запомнили многие. «Преображение», вот, прижизненное издание, можете увидеть на нашей выставке. В правой витринке на нижней полке. Но очень скоро появляются у Есенина другие мысли. Появляются другие стихи. «Революционный быт», «Военный коммунизм», «Отсутствие кофе», «Утро». Все это вторгается в личную жизнь, все это мешает общественным настроениям. Мешает Есенину видеть в этом перевороте действительно какое-то преображение. Не спасает даже новая любовь, не спасает взаимоотношения с Зинаидой Райх. Они знакомятся, значит, через друга Алексея Галина. Холод, голод. Есенин приходит в одно из издательств, где и историю, господи, хочется сказать, Киржацкого, не Киржацкого, Раскольничьего движения, начинает читать. Как они знакомятся. И вообще-то Зинаида Райх была девушкой Ганина. Однажды они прибегают к ней и говорят так: у нас замечательная идея, едем на Соловки, поехали, это будет здорово. Зинаида соглашается, едут туда, они, значит, в составе, что Зинаида девушка Ганина, обратно возвращаются, она уже жена Есенина. И Ганин еще и Булшакин. Но не сошлись характерами, да, и Зинаида Райх, ее по-разному вспоминают, кто-то говорит, что это... Безумной красоты женщина, волшебница, очаровательная, вот. А кто-то говорит, и, видимо, тут речь идет скорее о ее талантах, уже когда она потом стала встречаться с Мерехольдом, что это бездарнейшая актриса, невозможно вообще с ней находиться, она глупая, необразованная, невежда, вот, и так далее. И вот новая такая любовь, она не спасает. Есенин... Да, все больше уходит в какой-то такой внутренний экзистенциал. Начинает размышлять о том, что произошло в стране, все глубже проникает в свет идеи. И, как и многие, вспоминает историю Пугачевского бунта. Вот. У нас выставка этому посвящена. Что этому поспособствовало? А, собственно говоря, то же самое, что было и при Пугачеве. Когда-то, в 1773 году. Причем Пугачев был не первым в этом... списке, он уже был пятым, как пишет Пушкин в своих изысканиях. Пугачев был пятым человеком, который назвал себя Петром III. Просто положение крестьянства было настолько ужасающее, ну вот просто некуда дальше. И популярность Пугачева объясняется тем, что его движение имело в первую очередь социальный характер, социальную направленность. Выступления были и в других областях. Были выступления и в Сибири, например, но там это был такой уголовный разбой. А Пугачев говорил: я дарую вам землю, травы, жизнь, живите как животные. Вот. Полную свободу. Вот. Поэтому его многие поддерживали. И шли к нему войско. И вот примерно такая же история происходит с декабря 18 по январь 19 года в Тамбовской области. Это было крупное восстание. Антоновское восстание. Тамбовская армия, значит, бывшего эсера, сотрудника милиции, насчитывало 50 тысяч человек. И оно напугало Ленина, значит, и военный коммунизм во многом сменился на НЭК благодаря вот этому восстанию. И Есенин там видит вот это все. Он задается вопросом, куда вообще несет революционный вихрь крестьянскую Русь, в первую очередь, ему близкую, потому что он все равно так или иначе ассоциирует себя с крестьянством, с крестьянскими поэтами, от Сахи до Юхи и так далее. Вот он задается этим вопросом, пишет поэму. про Пугачева, причем пишет ее в путешествии. В 21 году он отправляется к Александру Ширяевцу в Ташкент, с которым он познакомился на переписке вообще. Ширяевец однажды ему направил письмо, значит, может, вы не читали моих стихов, и так далее, и так далее. То есть вот так же, как в свое время поступил Есенин с Блоком, но только через эпистолию. Вот. И они знакомятся, у них завязывается переписка, и вот в конце концов Есенин в 21 году говорит, что у меня вот в Ташкенте живет друг. Поэма была написана в 21 году, когда он уехал, он проехал Оренбуржье. Значит, в Ташкенте есть сегодня его музей, и вот все, например, мотивы такие персидские, да, они вот тоже из этого путешествия. Там я спросил сегодня у меня, что ее меняет, вот это вот все. Первый раз чтение поэмы произошло именно в Ташкенте, на квартире тоже у поэта Вольпина. Значит, он жил в Ташкенте, и вот там происходит это чтение. И в 22 году, тоже можете на нашей выставке увидеть, выходит Пугачев Есенин. Есенин мечтал, чтобы его поставили на сцене. Он пришел к Мейерхольду, который уже на тот момент сейчас его набирает. Вот. И Мейерхольд сказал, вы знаете, ну, не сценично, я не могу это поставить. Если вы читали, помните, вот, там очень много пейзажных описаний, действительно, и Мейерхольд был прав. И как бы в защиту одного и другого можно что сказать? Есенин просто понимал сценичность по-своему. Он читал слово о полку Игореве и говорил, вы посмотрите, там природа действует. Там не надо ничего, никаких там событий лишних, там все действует. Все действие происходит в природе. А Мейерхольд, понятно, был режиссером, но его постановки, особенно такие самые массовые, самые яркие, они обычно превращались просто в изображение стачки. Актер Мейерхольду был не нужен вообще. Вот. Он был для него винтиком, шурупом, чем угодно. В глубину личности актера Мейерхольд как бы до долгой поры вообще не лез. В конце концов, все-таки поэма эта была поставлена. Она поставлена была значительно позже Юрием Любимовым в театре на Таганке, это было в 1967 году. И вот главку «Уральский каторжник», монолог Хлопуши, на мой взгляд, лучше всего читает Есенин. Есть запись, лучше всего читает Владимир Высоцкий. Есть записи, вот, если вы когда-то это слышали, это очень проникновенное чтение. Есть записи, где Есенин сам читает этот монолог. И у него там нараспев такой рязанский. Проведите, проведите. Я, конечно, у меня такой харизмы нет, и таких низов нет, но мне как-то вот пришла в голову мысль, а попробую я сделать, ну, все-таки, наверное, это пародия, не аналогия, потому что, вот. Просто этот монолог я много слушал, но мне нравился, и вот осел у меня в голове, вот. Я его запомнил, именно так и читает его Высоцкий. Причем, если я сейчас попытаюсь уйти вот на эти его низы, но если я вдруг сорвусь, опять-таки, не обвиняйте на меня, потому что говорили о связках, вот. А справедливости ради, Высоцкий в некоторых записях сам закашливается, в общем, и ему тоже не хватает голоса. Уральский каторжник, налог Хлопуши.
3: Бешеная кровавая муть, что ты смерть переселение калекам, проведите. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш мед. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр. Чернило любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам. В солнце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому, трепал и цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко. И холодное, корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным мехом. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
2: Зарубин.
3: Мы не знаем тебя, кто ты кто, что тебе нужно в нашем лагере, отчего глаза твои, как 2 цветных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге, что пришел ты ему сообщить, Злое или доброе светится из пасти вспурга. Прорубились ли в Азию бунтовщики? Или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика хлопушу. Смейся, человек. В ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик, но всегда ведь рано ли поздно ли расставляет расплата капканы термии. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет то острожничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Чёрта из того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на заре желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорф, как сорвавшийся лист, залетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, как он сказал, а кому лишь тебе поверья? Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор вздумил взбедрить Россию ордой грабителей. И дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 дня и 3 ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Добрый вечер.
1: Прошла ваша лекция, театрализованная, интересная, красочная. Расскажите, как возникла идея создать вот такой творческий вечер, с научной точки зрения подкрепленный?
4: Ну, нынче у нас празднуется 130-летие Сергея Александровича Есенина. Понятно, литературный музей не может пройти мимо этого.
1: Такой даты.
4: Да, мимо такой даты. И все началось с небольшой выставки, которую мы организовали. То есть у нас в фондах хранятся первые издания прижизненные. Это и полное собрание стихотворений «Трехтомник», это и «Пугачев» есенинский. И вот меня, когда я перебирал материалы наши фондовые, меня увлекла вот эта вот «Пугачевщина», которую я помнил еще с студенческой скамьи, когда слушал, как Владимир Высоцкий читает монолог «Хлопуши». Вот. И я начал копать в эту сторону, выяснил, что Сергей Есенин, вот чему посвящена наша выставка, он вообще спорил с Пушкиным, говорил о том, что Пушкин создал неверный образ Пугачева. Ну, сегодня, с высоты того, что я прочел, я скажу, что, наверное, Сергей Александрович был все-таки неправ. Потому что Пушкин провел действительно колоссальную работу, он получил доступ в архивы к делам Пугачева. Ему, конечно, не дали протоколов допроса самого Пугачева, но вот его знаменитое путешествие тоже в Оренбургский край, значит...

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю, и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть, исповедайтесь о Господеве, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меся Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник яко финикс просветит, яко хедр, и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесись и судя земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма.
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы ва от душа моя, аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упованию моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите поклонимся и препадим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушений в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, Отечестве и язык, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яже на них, тогда возрадуются вся древа дубравные от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди и славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшися чери иудейские, суде праде Твои, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Иси над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказал Господь спасение Свое пред языки, открой правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою Дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, ве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены. Вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются людие, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ве вся земля, работайте Господи ве веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобии сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем сим не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать я со мною, ходяй по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедное, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком, презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире было чтение Псалтыри. Сегодня вы послушали 13-ю кафизму. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель